0: или в национальных вооруженных силах. Работы проводили специалисты национальных вооруженных сил по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов с соблюдением установленных требований и процедур безопасности. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Air Baltic. По словам представителей профсоюза, Air Baltic выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Air Baltic соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. В связи с произошедшим в пятницу в Риге дорожно-транспортным происшествием, в котором было задействовано служебное транспортное средство государственной полиции и пострадали 9 человек, начат уголовный процесс, сообщили в госполиции. В ходе выяснения обстоятельств аварии и анализа полученных данных было установлено, что на перекрестке, который пересекал полицейский автомобиль, направлявшийся на вызов с выключенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, в момент столкновения все же горел красный сигнал. Светофора. Ранее полиция сообщала, что полицейский экипаж пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Также на основе видеозаписей сделан вывод, что экипаж госполиции пересекал перекресток слишком быстро, не убедившись в безопасности. В тот момент экипаж направлялся на вызов категории А, связанный с несовершеннолетними лицами. Госполиция отмечает, что сразу после дорожно-транспортных происшествий она предоставляет СМИ первоначальную информацию, а позже в ходе расследования при проверке видео и показаний выясняются все обстоятельства происшествия. Авария с участием полицейского автомобиля произошла в пятницу в 17:04 на перекрестке улиц Бруниньеку и Авоту. Помимо полицейской автомашины Volkswagen, в ней участвовали троллейбус 11 маршрута и легковые автомобили BMW и Renault. В результате аварии пострадали 9 человек, в том числе 2 сотрудницы полиции. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми визуальными эффектами помогала заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили, заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. В прошлом году 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раза, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год. Из осужденных 41% отбывали наказание впервые, 14% во второй раз, 11% в третий раз. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет, из них 29% были в возрасте от 30 до 40 лет, 39% от 40 до 50. В 30% случаев осужденные находившиеся в заключении были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. 19% были приговорены к сроку от 10 до 20, 17% от 1 до 3 лет. Пожизненное заключение отбывали 2,67% осужденных. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из них трое были арестованными, 11 – осужденными. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Из мест заключения в прошлом году были освобождены 2407 человек. Шестеро были освобождены по причине тяжелой болезни, 41 – условно-досрочно с электронным надзором, 88 – условно-досрочно, а 2272 – после полного отбывания наказания. До 26 августа не будет почетного караула у памятника свободы и Рижского замка, сообщили в штабном батальоне национальных вооруженных сил. С 16 по 23 августа в Скрунде на военном полигоне Межайне рота почетного караула штабного батальона национальных вооруженных сил проводит ежегодные военные учения. В учениях задействован весь личный состав роты почетного караула штабного батальона, в том числе военнослужащие службы гособороны, проходящие службу в подразделении. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника свободы и Рижского замка выставляться не будет. Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды, и в ближайшую неделю на территории Латвии будут доминировать циклоны. Часто будет идти дождь, станет немного прохладнее, хотя температура воздуха днем на большей части территории страны по-прежнему будет достигать и превышать отметку плюс 20. В конце недели, возможно, более интенсивные осадки. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. С начала операции «Вилкатес», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Равис Мелнис. Операцию «Вилкатес» госпогранохрана совместно с НВС и другими службами начала на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силене тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. Возможно, операция уже дает результаты, подчеркнул Мелнис. В настоящее время в рамках операции число военнослужащих из МСАРГа в приграничной зоне увеличено вдвое. Также проводятся усиленные проверки транспортных средств. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 1 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив «Манабалс ЛВ» собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК «Персонега». 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия «Ригас Атексме» компании «Ригас Атс». В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК «Персонега» исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статуправлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или на 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен. Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, в сельской местности 524 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курземе 546 евро. В Видземе – 519, в Земгале – 511, в Латгале – 446 евро. В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. При этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1% больше, а расходы в евро – на 53 евро больше. На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6% расходов евро на 39 евро. Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт. Билеты на общественный транспорт и или использование личного транспортного средства, топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи, на которые домохозяйства в среднем направляли 11,9% своих ежедневных расходов или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7% меньше, но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше. Расходы домохозяйств на отдых, спорт, культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1% или 16 евро. С начала операции «Оборотень», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Арайвис Мелнис. Операция началась на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силане тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис. Возможно, операция уже дает результаты, прокомментировал министр обороны. Планируется, что операция продлится до 31 августа. По словам министра, предполагается, что и после завершения операции госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Министр не стал комментировать, засыпан ли уже обнаруженный ранее тоннель. Кроме того, сегодня утром Арайвис Мелнис сообщил, что дрон, который в пятницу истребители союзников сбили в воздушном пространстве Латвии, залетел на ее территорию из Беларуси. В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты. Дрон был сбит в лесистой местности. Ни один житель или имущество не пострадали. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогало заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили, заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Air Baltic. По словам представителей профсоюза, Air Baltic выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Air Baltic соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. «Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете», признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив «Мана Балселвая» собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК Персонега. 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия Ригас Атексме компании Ригас Атс. В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК Персонега исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В субботу в Ругайской волости Балтского края завершились взрывные работы по безопасной и контролируемой нейтрализации сбитого на территории Латвии беспилотного летательного аппарата, сообщили в Национальных вооруженных силах. Работы проводили специалисты Национальных вооруженных сил по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов с соблюдением установленных требований и процедур безопасности. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию «Аэрбалтик» заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством «Аэрбалтик». По словам представителей профсоюза,

0: Союза «Аэробалтик» выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство AirBaltic соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что AirBaltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет AirBaltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220 300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. В связи с произошедшим в пятницу в Риге дорожно-транспортным происшествием, в котором было задействовано служебное транспортное средство государственной полиции и пострадали 9 человек, начат уголовный процесс, сообщили в госполиции. В ходе выяснения обстоятельств аварии и анализа полученных данных было установлено, что на перекрестке, который пересекал полицейский автомобиль, направлявшийся на вызов с выключенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, в момент столкновения все же горел красный сигнал. Светофора. Ранее полиция сообщала, что полицейский экипаж пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Также на основе видеозаписей сделан вывод, что экипаж госполиции пересекал перекресток слишком быстро, не убедившись в безопасности. В тот момент экипаж направлялся на вызов категории А, связанный с несовершеннолетними лицами. Госполиция отмечает, что сразу после дорожно-транспортных происшествий она предоставляет СМИ первоначальную информацию, а позже в ходе расследования при проверке видео и показаний выясняются все обстоятельства происшествия. Авария с участием полицейского автомобиля произошла в пятницу в 17:04 на перекрестке улиц Бруниньеку и Авоту. Помимо полицейской автомашины Volkswagen, в ней участвовали троллейбус 11-го маршрута и легковые автомобили BMW и Renault. В результате аварии пострадали 9 человек, в том числе 2 сотрудницы полиции. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогало заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили. Заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. В прошлом году 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раза, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год. Из осужденных 41% отбывали наказание впервые, 14% во второй раз, 11% в третий раз. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40 лет, 39% от 40 до 50. В 30% случаев осужденные, находившиеся в заключении, были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. 19% были приговорены к сроку от 10 до 20, 17% от 1 до 3 лет. Пожизненное заключение отбывали 2,67% осужденных. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из них трое были арестованными, 11 – осужденными. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Из мест заключения в прошлом году были освобождены 2407 человек. Шестеро были освобождены по причине тяжелой болезни, 41 условно-досрочно с электронным надзором, 88 условно-досрочно, а 2272 после полного отбывания наказания. До 26 августа не будет почетного караула у памятника свободы и Рижского замка, сообщили в штабном батальоне национальных вооруженных сил. С 16 по 23 августа в Скрунде на военном полигоне Межайне рота почетного караула штабного батальона национальных вооруженных сил проводит ежегодные военные учения. В учениях задействован весь личный состав роты почетного караула штабного батальона, в том числе военнослужащие службы гособороны, проходящие службу в подразделении. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника свободы и Рижского замка выставляться не будет. Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды, и в ближайшую неделю на территории Латвии будут доминировать циклоны. Часто будет идти дождь, станет немного прохладнее, хотя температура воздуха днем на большей части территории страны по-прежнему будет достигать и превышать отметку плюс 20. В конце недели возможны более интенсивные осадки. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. С начала операции «Вилкатес», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Равис Мелнис. Операцию «Вилкатес» госпогранохрана совместно с НВС и другими службами начала на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силене тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. Возможно, операция уже дает результаты, подчеркнул Мелнис. В настоящее время в рамках операции число военнослужащих из МСАРГа в приграничной зоне увеличено вдвое. Также проводятся усиленные проверки транспортных средств. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив «Манабалс.ЛВ» собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК «Персонега». 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия «Ригас Атексме» компании «Ригас Атс». В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК «Персонега» исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статуправлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или на 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен. Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, в сельской местности 524 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курзаме 546 евро. В Видземе – 519, в Земгале – 511, в Латгале – 446 евро. В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. При этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1% больше, а расходы в евро – на 53 евро больше. На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6% расходы в евро на 39 евро. Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт. Билеты на общественный транспорт и или использование личного транспортного средства, топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи, на которые домохозяйства в среднем направляли 11,9% своих ежедневных расходов или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7% меньше, но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше. Расходы домохозяйств на отдых, спорт, культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1% или 16 евро. С начала операции «Оборотень», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Арайвис Мелнис. Операция началась на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силане тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис. Возможно, операция уже дает результаты, прокомментировал министр обороны. Планируется, что операция продлится до 31 августа. По словам министра, предполагается, что и после завершения операции госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Министр не стал комментировать, засыпан ли уже обнаруженный ранее тоннель. Кроме того, сегодня утром Равис Мелнис сообщил, что дрон, который в пятницу истребители союзников сбили в воздушном пространстве Латвии, залетел на ее территорию из Беларуси. В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты. Дрон был сбит в лесистой местности, ни один житель или имущество не пострадали. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогало заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили, заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Air Baltic. По словам представителей профсоюза, Air Baltic выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Air Baltic соблюдать остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив Манабалс.ЛВ собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК Персонега. 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия Ригас Атексме компании Ригас Атс. В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК Персонега исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В субботу в Ругайской волости Балвского края завершились взрывные работы по безопасной и контролируемой нейтрализации сбитого на территории Латвии беспилотного летательного аппарата, сообщили в Национальных вооруженных силах. Работы проводили специалисты Национальных вооруженных сил по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов с соблюдением установленных требований и процедур безопасности. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Air Baltic. По словам представителей профсоюза, Air Baltic выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза.

0: достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Air Baltic соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении, о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, Совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. В связи с произошедшим в пятницу в Риге дорожно-транспортным происшествием, в котором было задействовано служебное транспортное средство государственной полиции и пострадали 9 человек, начат уголовный процесс, сообщили в госполиции. В ходе выяснения обстоятельств аварии и анализа полученных данных было установлено, что на перекрестке, который пересекал полицейский автомобиль, направлявшийся на вызов с выключенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, в момент столкновения все же горел красный сигнал. Светофора. Ранее полиция сообщала, что полицейский экипаж пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Также на основе видеозаписи сделан вывод, что экипаж госполиции пересекал перекресток слишком быстро, не убедившись в безопасности. В тот момент экипаж направлялся на вызов категории А, связанный с несовершеннолетними лицами. Госполиция отмечает, что сразу после дорожно-транспортных происшествий она предоставляет СМИ первоначальную информацию, а позже в ходе расследования при проверке видео и показаний выясняются все обстоятельства происшествия. Авария с участием полицейского автомобиля произошла в пятницу в 17:04 на перекрестке улиц Бруниньеку и Авоту. Помимо полицейской автомашины Volkswagen, в ней участвовали троллейбус 11 маршрута и легковые автомобили BMW и Renault. В результате аварии пострадали 9 человек, в том числе 2 сотрудницы полиции. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогало заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили. Заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. В прошлом году 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раза, свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год. Из осужденных 41% отбывали наказание впервые, 14% во второй раз, 11% в третий раз. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет, из них 29% были в возрасте от 30 до 40 лет, 39% от 40 до 50. В 30% случаев осужденные находились находившиеся в заключении, были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет. 19% были приговорены к сроку от 10 до 20, 17% от 1 до 3 лет. Пожизненное заключение отбывали 2,67% осужденных. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из них трое были арестованными, 11 – осужденными. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Из мест заключения в прошлом году были освобождены 2407 человек. Шестеро были освобождены по причине тяжелой болезни, 41 – условно-досрочно с электронным надзором, 88 – условно-досрочно, а 2272 – после полного отбывания наказания. До 26 августа не будет почетного караула у памятника свободы и Рижского замка, сообщили в штабном батальоне национальных вооруженных сил. С 16 по 23 августа в Скрунде на военном полигоне Межайне рота почетного караула штабного батальона национальных вооруженных сил проводит ежегодные военные учения. В учениях задействован весь личный состав роты почетного караула штабного батальона, в том числе военнослужащие службы гособороны, проходящие службу в подразделении. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника свободы и Рижского замка выставляться не будет. Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды, и в ближайшую неделю на территории Латвии будут доминировать циклоны. Часто будет идти дождь, станет немного прохладнее, хотя температура воздуха днем на большей части территории страны по-прежнему будет достигать и превышать отметку плюс 20. В конце недели возможны более интенсивные осадки. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. С начала операции «Вилкатес», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Равис Мелнис. Операцию «Вилкатес» госпогранохрана совместно с НВС и другими службами начала на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силене тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. Возможно, операция уже дает результаты, подчеркнул Мелнис. В настоящее время в рамках операции число военнослужащих из МСРГ в приграничной зоне увеличено вдвое. Также проводятся усиленные проверки транспортных средств. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. «Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете», признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив «Манабалс.ЛВ» собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК «Персонега». 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия «Ригас Атексме» компании «Ригас Атс». В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК «Персонега» исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – -16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – -10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1,73 € за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. 6-й год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на 2-м месте Максима, на 3-м Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статуправлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или на 46%, на что в основном повлиял рост потребительских цен. Данные также свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах расходы домохозяйств в прошлом году составляли в среднем 657 евро на человека в месяц, в сельской местности 524 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро в месяц на одного человека, в Курзаме 546 евро. В Видземе – 519, в Земгале – 511, в Латгале – 446 евро. В прошлом году домохозяйства тратили в среднем 24,4% на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков. При этом сумма расходов достигала 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов был на 1,1% больше, а расходы в евро – на 53 евро больше. На жилье домохозяйства тратили 16,2% своих расходов, или 100 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с 2019 годом удельный вес этой группы расходов вырос на 1,6% расходы в евро на 39 евро. Третьей по величине группой в структуре расходов был транспорт. Билеты на общественный транспорт и или использование личного транспортного средства, топливо, ремонт, техосмотр и другие платежи, на которые домохозяйства в среднем направляли 11,9% своих ежедневных расходов или 74 евро на каждого члена домохозяйства в месяц. По сравнению с расходами, зафиксированными в 2019 году, удельный вес этой группы в общей структуре был на 2,7% меньше, но в евро на транспорт в прошлом году было потрачено на 12 евро больше. Расходы домохозяйств на отдых, спорт, культуру в среднем составляли 8,2% от общего объема расходов или 51 евро на одного члена домохозяйства в месяц, что больше на 0,1% или 16 евро. Сначала операции «Оборотень», в рамках которой в приграничной зоне усилен контроль за перемещением нелегальных мигрантов и действиями их перевозчиков, не был задержан ни один человек, заявил министр обороны Арайвис Мелнис. Операция началась на прошлой неделе. Это произошло одновременно с обнаружением в Силане тоннеля, предназначенного для нелегального перемещения мигрантов. С начала операции службам не пришлось задерживать ни нелегальных мигрантов, ни их перевозчиков. За это время также не было обнаружено других тоннелей, соединяющих территории Беларуси и Латвии, сообщил Мелнис. Возможно, операция уже дает результаты, прокомментировал министр обороны. Планируется, что операция продлится до 31 августа. По словам министра, предполагается, что и после завершения операции госпогранохрана сможет продолжить уделять повышенное внимание борьбе с нелегальной иммиграцией. Министр не стал комментировать, засыпан ли уже обнаруженный ранее тоннель. Кроме того, сегодня утром Равис Мелнис сообщил, что дрон, который в пятницу истребители союзников сбили в воздушном пространстве Латвии, залетел на ее территорию из Беларуси. В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты. Дрон был сбит в лесистой местности, ни один житель или имущество не пострадали. Использование пиротехники на праздновании 825-летия Риги не означает возвращение салютов в столицу, заявила советник мэра Риги Лива Лукьянска. Она указала, что это был не классический большой салют, какие бывали ранее. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника. Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты. Вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогало заполнять широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала советник мэра. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. По его словам, 825-й день рождения – это важное, заслуживающее внимания событие. В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили. Заявил вице-мэр, поблагодарив организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов. Латвийский авиационный профсоюз призывает латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях и комплексе социальных мер для потенциально увольняемых работников, учитывая запланированную в бизнес-плане оптимизацию деятельности и сокращение парка самолетов. В пятницу 14 августа профсоюз встретился с руководством Air Baltic. По словам представителей профсоюза, Air Baltic выразила готовность выполнить установленный законом о труде минимум, уведомить профсоюз об уже принятом решении о коллективном увольнении и консультироваться только по этому решению. В то же время не удалось достичь договоренности о доступе к информации бизнес-плана, а также не был решен вопрос о содержании соглашения о конфиденциальности. В профсоюзе подчеркивают, что консультации, проходящие без полной и своевременной информации о бизнес-плане, не могут быть содержательными и не соответствуют цели консультаций, установленной законом о труде и законодательством Европейского Союза, достичь соглашения на основе общего понимания фактической ситуации. Профсоюз призывает руководство Air Baltic соблюдать и остальные условия закона, которые предусматривают соглашение с профсоюзом. Латвийский авиационный профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии COVID-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе. Профсоюз информирует, что Air Baltic предложила подписать соглашение о неразглашении о процессе консультаций. Предусмотренные в предложенной редакции ограничения настолько всеобъемлющие и парализующие для профсоюза, что ни один профсоюз не смог бы его подписать. Как сообщалось, совет Air Baltic утвердил бизнес-план, который для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Также предусматривается, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает, что нынешний президент Эдгар Ринкевич мог бы остаться на посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко ценит Ринкевича и считает его весьма уважаемым президентом. По его словам, Ринкевич доказал, что способен ставить интересы государства выше интересов политических сил. «Я определенно допускаю возможность, что он мог бы остаться на следующий срок», — сказал премьер. Напомним, что следующие выборы президента должны состояться в 2027 году. В прошлом году в Латвии 33% осужденных отбывали наказание 4 и более раз, свидетельствует отчет Управления мест заключения за 2025 год. В первый же раз отбывали наказание 41% осужденных. Большинство осужденных были в возрасте от 30 до 50 лет. Из них 29% были в возрасте от 30 до 40, а 39% от 40 до 50 лет. Число несовершеннолетних заключенных за год сократилось более чем в два раза, с 31 1 в 2024 году до 14 в 2025. Из общего числа заключенных 3400 были гражданами Латвии, а 188 – иностранцами. Среди заключенных было 3353 мужчины и 235 женщин. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы. А в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов СО2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий. Латвия к разного рода угрозам и кризисам сейчас готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зиле. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Что касается государственных структур, то, вероятно, если реализовался бы самый худший сценарий, военная угроза или военная агрессия против нашей страны, было бы очень много сюрпризов, и пришлось бы, так сказать, строить самолет в полете, признал Зиле. По его словам, как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются, чтобы мы были более устойчивыми. Говоря о жителях как об индивидах, то и здесь понимание о необходимости быть подготовленными к разного рода угрозам, я считаю, постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством и поставками продовольствия, что нужно быть готовыми к оказанию минимальной первой медицинской помощи. В этом смысле готовность у нас растет, отметил полковник. При этом он подчеркнул, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию жителями того, что они должны быть подготовлены к случаям кризиса. На общественном портале инициатив «Манабалс.ЛВ» собрано более 10 тысяч подписей под инициативой об отмене компенсации депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья. Теперь коллективное обращение должен рассмотреть латвийский парламент. В обосновании инициативы говорится, что каждый человек имеет право свободно выбирать профессию и место жительства. При этом многие работники здравоохранения и социальной сферы, а также педагоги, ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены арендовать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно. Поэтому, считают авторы инициативы, нет необходимых оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более выгодном положении по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. А отмена системы позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на другие общественно значимые цели. Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии, говорится в обращении. Этим летом правительство Латвии одобрило сделку, в результате которой Рижский автовокзал был продан частным лицам почти за 4 миллиона евро. Ни Рижское самоуправление, ни Министерство сообщения не увидели причин для сохранения под своим контролем одного из главных транспортных узлов страны, сообщает программа НК «Персонега». 2 года назад Рижская дума приняла решение о ликвидации дочернего предприятия «Ригас Атексме» компании «Ригас Атс». В Министерство сообщения и другие учреждения были направлены письма с вопросом, что делать с автовокзалом. Все ответили, что он важен, но может функционировать и без участия государства или местных властей. В поиске покупателя участвовала аудиторская компания KPMG Baltics. Она обратилась к 100 потенциальным покупателям. 4 проявили реальный интерес, а 2 претендентов были готовы к покупке. Лучшим было признано предложение компании Rivaro Holding, которая принадлежит действующим акционерам автовокзала. Сумма сделки составила 3 миллиона 820 тысяч евро. Как заявил программе НК «Персонега» исполнительный директор Риги Янис Ланге, Риге не требуется доля в автовокзале для выполнения его функций. Министр экономики Виктор Валенис предлагает расширить поддержку, доступную домохозяйствам, восстановив возможность получения софинансирования на приобретение современных энергоэффективных дровяных котлов. Валенис отмечает, что цель состоит в том, чтобы отопление было доступным для жителей Латвии и максимально предсказуемым. Он отмечает, что необходимо расширить возможности выбора для домохозяйств, включив программы поддержки наряду с гранулами, тепловыми насосами и другими технологиями, также дровяные котлы. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Держатели облигаций Air Baltic поддержали капитализацию процентных платежей. Далее об этом и других событиях более подробно. Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в понедельник поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, следует из сообщения авиакомпании. В собрании приняли участие представители держателей облигаций, владеющих более чем 25% общей основной суммы облигаций, более 75% проголосовавших держателей облигаций поддержали каждое из решений, указанных в дополнительном уведомлении. На собрании держатели облигаций поддержали капитализацию процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Соответствующие процентные платежи будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены денежными средствами в соответствии с условиями измененной документации по облигациям. Кроме того, держатели облигаций поддержали временное освобождение от установленного условиями облигаций требования к минимальному уровню ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от определенных требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Также были поддержаны изменения в отдельных сроках уведомления и требованиях к кворуму для будущих собраний держателей облигаций. В соответствии с разработанным Air Baltic бизнес-планом, компания планирует привлечь от держателей облигаций временное финансирование в размере 225 миллионов евро, конвертировав часть облигаций в долю в капитале компании. Однако на собрании в понедельник держатели облигаций решения о временном финансировании не принимали. Air Baltic отмечает, что поддержанные в понедельник решения предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению временного финансирования. В авиакомпании отмечают, что целью этих мер является улучшение ликвидности компании и обеспечение стабильной основы для ее дальнейшей деятельности. Пока Air Baltic работает с ключевыми заинтересованными сторонами над соглашением об условиях временного финансирования. Пересмотренный бизнес-план предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании за счет концентрации маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизации размера флота Airbus A220-300 и использования самолетов, а также формирование структурно более низкой базы затрат. Сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курзаме, местами

0: Пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от 14 градусов тепла в Латгале до плюс 20 в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пека, радио «Мелодия» и, конечно же, наш бессменный звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня на календаре вторник, 18 августа, день получился на редкость размашистый в буквальном смысле. От монгольских степей до американских колоний, от французского королевского двора до урны для голосования. Начнем с исторического календаря.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 18 августа 1227 года умер Чингисхан, основатель крупнейшей в истории сухопутной империи, простиравшейся от Тихого океана до Каспийского моря. Точное место его смерти и захоронения до сих пор остается загадкой. По легенде, могилу завоевателя специально сделали неприметной, а всех, кто участвовал в погребении, будто бы казнили, чтобы тайна умерла вместе с ними. Историки до сих пор спорят, где искать эту могилу, и, судя по всему, спорить будут еще долго. 1572 год, Париж. 18 августа в соборе Нотр-Дам обвенчались католическая принцесса Маргарита Валуа и протестантский король Наварры Генрих. Брак, задуманный как символ примирения между враждующими религиозными лагерями Франции. Увы, символ обернулся трагедией. Спустя всего 6 дней город захлестнет печально известная Варфоломеевская ночь. Резня гугенотов, которую с тех пор изучают как один из самых мрачных эпизодов европейской истории. 1587 год, английская колония Руанок в Новом Свете. 18 августа родилась Вирджиния Дайер. Это первый ребенок английских переселенцев, появившийся на свет на американской земле. Судьба девочки, впрочем, окутана тайной. Спустя несколько лет вся колония бесследно исчезла. Что там случилось с малышкой Вирджинии, историки до сих пор не могут сказать. И, наконец, история куда более обнадеживающая. 18 августа 1920 года Конгресс США ратифицировал 19-ю поправку Конституции, предоставившую американским женщинам право голоса. Путь к этому дню занял у суфражисток несколько десятилетий упорной борьбы, маршей, голодовок, арестов, прежде чем справедливость наконец-то восторжествовала. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам. В 1936 году, 90 лет назад, родился Роберт Редфорд, американский актер, режиссер, продюсер, звезда приключений Буча Кэссиди и Санденса Киды и Аферы, основатель фестиваля независимого кино Санденс, который на десятилетия вперед определил, каким может быть кино за пределами больших студий. Ушел из жизни совсем недавно, в сентябре прошлого года, оставил после себя не только фильмографию, но и целую институцию, поддерживающую молодых режиссеров. 1952 подарил миру Патрика Суэйзи, американского актера-танцора, покорившего зрителей ролями в «Грязных танцах» и «Привидении», фильмах, которые сделали его одним из главных секс-символов 80-х и 90-х. В 1957-м родилась Кароль Буке, французская актриса, знакомая зрителям по роли девушки Бонда в фильме «Только для твоих глаз». Также она многолетнее лицо парфюмерного дома «Шанель». И, наконец, в 1983-м в Бейруте родился Мика, британский певец ливанского происхождения, чей дебютный хит «Грейс Келли» мгновенно взлетел на вершину чартов сразу нескольких стран. Вот такой сегодня вторник. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
7: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, которая представляет собой обзор главных киноновинок 2026 года. В этом списке были представлены самые разные жанры, от «Одиссеи» Кристофера Нолана до независимых комедий и триллеров. И решили они вас с этим обзором познакомить.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Если представить себе блендер, в который закинули «Одиссею», «Гомера», ну, «Зомби-каннибала», «Нарисованных овец» и «Зендаю» из романтической комедии...
3: Ага, звучит как полное безумие.
2: Да, но именно так выглядит свежий список главных фильмов первой половины 2026 года от кинокритиков BBC. И наш сегодняшний глубокий разбор материалов посвящен как раз этому феномену.
3: Хотим понять, почему современное кино внезапно решило сойти с ума, верно?
2: Именно. И я вот заметила, что это не просто попытка эпатировать публику ради хайпа.
3: Точно. Если посмотреть на все эти картины в совокупности, ну, становится ясно одно. Наши мозги сегодня настолько перестимулированы бесконечными лентами соцсетей
2: и информационным шумом.
3: Да-да. Что стандартные сюжеты просто больше не регистрируются нервной системой. Кинематографу приходится буквально взламывать наше восприятие, чтобы, ну, заставить нас хоть что-то почувствовать.
2: И начинают они прямо с фундамента, берут классику. Например, «Одиссею» Кристофера Нолана.
3: Угу. Ту самую, с Мэттом Дэймоном.
2: Вот. Казалось бы, античность, но сюжет переломан на куски, и все снято на гигантские камеры IMAX. Я вот одного не пойму, зачем делать древнегреческий эпос физически подавляющим?
3: Ну, потому что Нолан хочет, чтобы зритель почувствовал тяжесть выбора, а не просто посмотрел, знаешь, красивую сказку. Формат IMAX дает этот эффект сенсорного перегруза.
2: Огромные лица, оглушающий звук на фоне.
3: Вот-вот. А нелинейный монтаж заставляет мозг активно собирать пазл. То есть это уже не миф, это симуляция принятия тяжелых решений в условиях абсолютного хаоса.
2: Что, конечно, очень резонирует с нашей сегодняшней реальностью. Слушай, а Эмералд Феннелл в своем «Грозовом перевале» делает то же самое с викторианской романтикой?
3: Ага, абсолютно.
2: Просто в материалах пишут, что там Марго Робби и Джейкоб Элорди, но фильм невероятно жесткий. То есть никаких благородных вздохов при луне мы не увидим.
3: Совершенно верно. Феннелл безжалостно сдирает с этой истории всю, ну, романтическую позолоту.
2: Да, давно пора, если честно.
3: 100%. Сегодня общество слишком хорошо распознает психологическое насилие, чтобы верить в возвышенную страсть, которая просто берет и разрушает жизни.
2: Поэтому она показывает классовую борьбу и отношения героев максимально плотскими, токсичными.
3: И жестокими, да. Это возвращает тексту ту первобытную дикость, которую, знаешь, годами сглаживали в угоду зрительскому комфорту.
2: Слушай, но если разрушения классики недостаточно, чтобы нас растормошить, режиссеры просто начинают скрещивать нескрещиваемое.
1: Продолжим знакомство с этим профессиональным гидом по качественному современному кино буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Reizes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди
6: ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Возвращаемся к обзору фильмов, которые сочетают в себе зрелищность и глубокие социальные подтексты. На радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили профессиональный гид по качественному современному кино, опубликованный критиками BBC, и готовы поделиться своими выводами.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Читаю дальше. «Овечьи детективы».
9: О, это вообще отдельная тема.
8: «Нарисованные овцы расследуют убийство фермера». Звучит как полный провал, если честно. Как критики вообще восприняли это всерьез?
9: Секрет в когнитивном диссонансе. Овцы милые, они говорят голосами знаменитостей, но при этом обсуждают реальный мрачный труп.
8: То есть мозг просто не понимает, как реагировать, умиляться или пугаться.
9: Защитные механизмы циничного зрителя дают сбой, и в этот момент фильм бьет прямо в эмоции.
8: Погоди, этот же механизм работает в новом фильме «28 лет спустя. Храм костей». Там же британский хоррор про зомби внезапно превращается в комедию.
9: В боди-муви, ага.
8: Да, про двух приятелей, сумасшедшего ученого в исполнении Рейфа Файнса и огромного каннибала. Но ужасы и комедия — это же совершенно разные жанры.
9: На самом деле нейробиологически они невероятно близки. И комедия, и хоррор строятся на одном и том же фундаменте.
8: Нарастание напряжения и резкий сброс.
10: Да, в точку. Сначала мы сжимаемся от страха перед зомби-апокалипсисом, а потом нас резко отпускает через вот этот британский черный юмор.
8: То есть они раскачивают нервную систему, заставляя искать человечность в диких условиях?
10: Точно. Они идеальные симбионты.
8: Но если экстремальные контрасты работают так хорошо, как объяснить вторую половину нашего списка? Здесь фильмы, где вообще ничего не взрывается и никто не бегает от зомби.
10: Да, тут мы переходим к иллюзии спокойствия. И это очень похоже на то, что происходит в фильме «Драма».
8: О, да.
10: На постерах Зендая и Роберт Паттинсон выглядят как милая романтическая комедия. А по факту это настоящая ловушка.
8: С 100%. Зритель расслабляется, берет попкорн, а его запирают в голове настоящего социопата.
9: Фильм просто надевает маску румкома, чтобы обмануть ожидания. Да, мы привыкли к глянцу и не ждем подвоха.
8: Да, а когда иллюзия нормальности рушится, сталкиваться с этими пугающими психологическими девиациями становится по-настоящему больно.
9: И никаких утешительных финалов режиссер не дает. Выводы остаются за аудиторией.
8: То есть все эти картины делают одно и то же.
9: Они понимают, что мы привыкли к определенным шаблонам.
8: И используют эту привычку против нас, чтобы пробиться через броню информационного перегруза.
9: Искусство снова находит способ сделать нас уязвимыми, виртуозно меняя тактику.
8: Знаешь, это наталкивает на одну забавную мысль.
9: Какую же?
8: Если сегодня авторы берут викторианский роман или Гомера и превращают их в мрачные жестокие аттракционы для отражения современных страхов,
9: так,
8: то интересно, какое из нынешних самых глупых и легкомысленных явлений поп-культуры станет основой для глубокого философского хоррора через 100 лет?
7: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего утра вторника. У микрофона Олег Пека, вы слушаете радио «Мелодия». И вот пришло время нашего астрологического прогноза. Давайте заглянем в гороскопы, что же там говорят астрологи. А говорят они, что благоприятный аспект Венеры и Юпитера, сложившийся накануне, по-прежнему добавляет более мягкий фон отношениям и общению. Так что день подходит не столько для резких решений, сколько для спокойной проверки фактов и уточнения деталей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну а теперь переходим к, собственно, знакам зодиака. Овен. Спешка сегодня способна заставить вас пройти мимо деталей, от которой зависит весь результат. Так что совет. Перед важным решением еще раз проверьте цифры, время или условия. Телец. Незначительная на первый взгляд информация может подсказать, как упростить давнюю задачу. Совет. Обратите внимание на то, что раньше казалось мелочью. Близнецы. В переписке или разговоре возможна фраза, которую легко понять не совсем так, как имелось в виду. Совет. Если что-то звучит двусмысленно, лучше переспросите, чем додумывайте. Раки, дорогие, хороший день, чтобы заметить небольшую бытовую или финансовую проблему до того, как она станет серьезнее. Совет вам – разберитесь сегодня с одной мелочью, которую долго вы откладывали. Лев. В центре внимания окажется не громкая идея, а то, насколько аккуратно вы ее реализуете. Совет – уделите последние 10 минут проверке того, что уже считаете законченным. Дева. Ваше природное внимание к деталям сегодня окажется преимуществом, если не превратить его в бесконечный поиск недостатков. Совет – исправьте действительно важную ошибку, а не каждое несовершенство. Весы. Человек рядом может сказать больше интонации или реакции, чем прямыми словами. Совет – замечайте настроение собеседника, но не делайте выводов без разговора. Скорпион. Вы способны быстро понять, что происходит на самом деле, особенно если ситуация окажется запутанной. Совет. Доверяйте наблюдениям, но прежде чем действовать, подтвердите свою догадку фактами. Стрелец. Планы могут слегка измениться из-за небольшого обстоятельства, которое вы раньше не учли. Совет. Оставьте в расписании запас времени и не пытайтесь контролировать каждую минуту. Козерог. В рабочем или денежном вопросе одна уточненная деталь способна избавить вас от лишних хлопот. Совет. Внимательно прочитайте условия, прежде чем соглашаться. Водолей. Необычная идея сегодня может родиться из случайного замечания, ссылки или короткого разговора. Совет. Запишите интересную мысль сразу. Вечером она может оказаться гораздо ценнее, чем вам казалось утром. И, наконец, рыбы. Вы можете почувствовать, что в отношениях или разговоре что-то слегка изменилось. Совет. Не стройте сложных версий. Задайте один простой и прямой вопрос. В общем, говорят астрологи, 18 августа выигрывает тот, кто не бежит впереди событий. Всем успешного, прекрасного дня и до встречи уже в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио Мелодия.
8: Улица Абревуар. Парижский район Монмартр полон атмосферных улочек. Едва ли не самая живописная из них – улица Абревуар. Ее часто можно увидеть в романтических фильмах о Париже. Например, в фильме «Париж, я люблю тебя». Красивое для нашего уха название «Абревуар» в переводе с французского означает всего лишь «водопой». Когда-то давно улица действительно вела к месту, где люди могли утолить жажду и напоить лошадей. В наши дни улица Абревуар славится другими вещами. Во-первых, своей красотой, старинной брусчаткой и домиками, где в конце 19 века селились великие художники, среди которых были Ван Гог, Мане, Пикассо и Дали. Второе, чем Абревуар привлекает посетителей – бюст Делиды, установленный на пересечении с улицей Жерардон. Говорят, если прикоснуться к нему, то это обязательно принесет удачу в любви. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но бюст отполирован до блеска. Третья точка притяжения на улице Абревуар находится в доме номер 2. Когда-то он был белым и однажды стал объектом картины художника Мариса Утрило. Тот возвращался с какой-то пирушки изрядного хмелю и восхитился видом этого дома в рассветных лучах. На своей картине художник изобразил его розовым. Коллеги по цеху начали подтрунивать над Марисом, мол, не разглядел с пьяных глаз настоящий цвет здания. Тогда задетый за живое Утрило ночью тайно в одиночку перекрасил дом в розовый цвет, безупречно вписав его в романтичную палитру Монмартра.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Погранохрана ищет возможные туннели под латвийско-белорусской границей. Далее об этом и других событиях более подробно. Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с государственной полицией начала сканирование слоев почвы с помощью георадара вдоль латвийско-белорусской границы в поисках возможных подземных тоннелей. Цель проверок – выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные тоннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы. Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугжбурге в Даугавском крае впервые был обнаружен тоннель, использующийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Депутаты Комитета Рижской думы по городскому развитию в понедельник поддержали выделение 1 миллиона 570 тысяч евро на развитие водного транспорта на набережной 11 ноября от Вантового моста до Железнодорожного моста. Как пояснили на заседании Комитета специалисты самоуправления, 1 миллион 570 тысяч евро необходимы для двух основных проектов, которые позволят внедрить в Риге водный транспорт. В рамках первого проекта планируется создать инфраструктуру для людей, пользующихся водным транспортом, и построить новые дополнительные причалы на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. В рамках второго проекта планируется разработать строительный проект для создания инфраструктуры водного транспорта, а именно плавучих причалов. Как сообщалось на заседании Комитета городского развития Рижской думы, представители Департамента городского развития сообщали, что регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Вецмилграфсом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект. Два рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт – 1 евро 50 центов. Сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгалу. Ветер слабый, температура воздуха от 14 градусов тепла в Латгале до плюс 20 в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Знаете, вот есть одна интернет-привычка, к которой мы давно уже привыкли. Если кошка ведет себя странно, убегает от хозяина, шипит, смешно прижимает уши или пытается вырваться, ролик почти наверняка попадает в соцсети и собирает тысячи лайков. Но исследователи из университета Аделаиды решили посмотреть на такие видео не глазами зрителей, а с точки зрения самих животных. И вывод получился довольно неприятный. Во многих вирусных роликах кошкам, скорее всего, совсем не весело.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые проанализировали популярные видео с кошками, опубликованные с 2018 по 2023 год. Они смотрели на поведение животных и искали признаки стресса. В результате в 82% роликов кошки демонстрировали то, что исследователи считают действительно вот признаками дистресса. Они пытались уйти, шипели, прижимали уши, часто облизывали нос и в целом явно не стремились продолжать контакт с человеком. А потом ученые посмотрели комментарии под этими же видео. И вот здесь обнаружился главный разрыв между тем, что происходит с животным, и тем, что видит зритель. Большинство комментариев были положительными. В первых 100 комментариях под каждым роликом от 75 до 93% пользователей оценивали происходящее как забавное или милое, причем под большей частью видео критических замечаний было совсем мало. То есть кошка, возможно, всеми доступными ей средствами говорит: «Мне это не нравится, отпустите меня». А человек смотрит и думает: «Ой, какая смешная реакция». Исследователи считают, что проблема во многом связана с тем, что люди плохо понимают язык тела кошек. Собаку, которая рычит или пытается отойти, обычно воспринимают довольно однозначно. А с кошкой некоторые сигналы почему-то легче принять за игру, каприз или особую форму общения с хозяином. Хотя животное при этом может просто пытаться прекратить неприятную ситуацию. И здесь, пожалуй, есть важный момент именно для эпохи соцсетей. Иногда человек продолжает снимать не потому, что хочет сделать кошке плохо, а потому, что видит, ролик получается смешным. Потом появляются просмотры, комментарии, лайки, и затем такое появление постепенно начинает казаться нормальным. Но для кошки популярность видео ничего не меняет. Она не знает, что у нее там 100 тысяч просмотров. Она просто знает, что сейчас ей неприятно, и уйти ей почему-то не дают. Поэтому авторы исследования предлагают больше рассказывать владельцам о поведении животных и о том, какие сигналы указывают на стресс. В общем, вывод из этого можно сделать довольно простой. Если кошка пытается вырваться, прижимает уши и явно хочет уйти, возможно, лучший ролик в этот момент – тот, который вообще не будет снят. Это «Радио Мелодия». У микрофона Олег Пека. Всем хорошего дня.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Сегодня вторник, 18 августа. В 11 часов на некоторых радиостанциях и автозаправочных станциях Circle K прозвучит сигнал, предупреждающий о непристегнутом ремне безопасности. Это стартует новая кампания CSDD. Последний танец начинается без ремня. Не упрямься, пристегнись. В прошлом году в ДТП на дорогах Латвии 20 человек погибли, еще несколько получили серьезные травмы только из-за того, что водители или пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Это стоит принять во внимание, ну а мы, как люди законопослушные, уже пристегнулись и следуем дальше по своим излюбленным маршрутам. Тем более, что на пути препятствий немного, можно лишь отметить заторы на улице Круспилс, на Густава Земгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, на Даугавгривас, где ведутся ремонтно-дорожные работы, и есть по паре затруднений в каждом направлении на Карля Ульманягатве. При этом все заторы в черте города не превышают 10 минут. Общая дорожная обстановка в данный момент оценивается в 2 балла. Через полчаса ждем увеличения трафика до 3 или даже 4 баллов. Но это будет ближе к 9 часам. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю хорошего дня, безопасного движения и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Представляешь, вчера была в оптике «Филман». И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
4: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
8: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
9: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Это Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. История о людях, потерявшихся в море или в горах, всегда заставляют надеяться до последнего. Но в Мексике произошел случай, который даже опытные спасатели назвали чудом. Рыбак исчез в подводной пещере. Шли дни, поиски продолжались, надежды становилось все меньше. И спустя 2 недели спасатели обнаружили человека там, где уже практически не рассчитывали найти его живым. О невероятном спасении расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 31-летнего рыбака Эраста Крисанта Вальдеса спасли спустя 15 дней после исчезновения в подводной пещере в Мексике. Мужчину обнаружили живым в воздушном кармане на глубине более 100 метров. Как передает ОКВАС, об этом пишет Daily Mail. Вальдес пропал 23 июля во время рыбалки вместе с отцом в Сеноте, естественном карстовом провале, в районе Сан-Франциско-Ла-Пас. По словам самого мужчины, под водой он погнался за рыбой, но на обратном пути не смог найти выход. Отец первоначально пытался отыскать сына самостоятельно, после чего к поискам подключились местные жители и спасатели. Через 6 дней на глубине около 65 метров обнаружили гарпун, который был у пропавшего. Поисковая операция продолжилась с участием специалистов из Мексики, США, Германии и Доминиканской Республики. 7 августа, на 15-й день после исчезновения, исследователи добрались до пещеры с воздушным карманом более чем в 100 метрах под поверхностью и нашли там Вальдеса. «Мы были готовы найти его тело, но у Бога были другие планы», рассказал участвовавший в операции мексиканский исследователь Карлос Хименес, назвав спасение чудом. Мужчину подняли на поверхность на носилках и доставили в больницу. После 2 недель без пищи у него диагностировали сильное обезвоживание и истощение. Сам Вальдес после спасения поблагодарил за возможность снова увидеть своих детей и родных.
1: Вдумайтесь хорошенько. 15 дней без еды, в полной темноте, более чем в 100 метрах под поверхностью. Даже представить в себе психологическое состояние человека в таких условиях очень трудно. И здесь поражает не только то, что Вальдес выжил. Поражает упорство людей, которые продолжали его искать. Через 6 дней нашли гарпун, небольшую зацепку, которая позволила двигаться дальше. Потом к операции присоединились специалисты сразу из нескольких стран. И поиски не прекратили даже тогда, когда спасатели уже готовились к самому тяжелому исходу. А за всем этим был отец, который первым начал искать сына. И семья, которая 2 недели ждала хоть каких-нибудь новостей. Такие истории иногда заставляют совершенно иначе воспринимать слово «надежда». Здесь это была не красивая фраза, а конкретная работа. Погружение за погружением, метр за метром по сложной системе подводных пещер. Сам спасенный после всего пережитого сказал очень простую вещь. Он благодарен за возможность снова увидеть детей и родных. Наверное, после 15 дней в темноте многие привычные жизненные проблемы действительно начинают выглядеть иначе. А спасателям здесь остается сказать только спасибо. Они продолжали искать человека в момент, когда вероятность счастливого финала казалась уже минимальной. И именно поэтому этот счастливый финал состоялся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Жара в Европе давно перестала быть просто поводом пожаловаться на погоду. Когда температура неделями держится на экстремальных отметках, речь уже идет о прямой угрозе здоровью и жизни людей. Особенно тяжелым нынешнее лето оказалось для Испании. Там число смертей, связанных с высокой температурой, заметно выросло по сравнению с прошлым годом, а июль стал самым жарким и засушливым за всю историю местных наблюдений. О тревожной статистике расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Свыше 4000 смертей связали с жаркой погодой в Испании с 1 июня по 15 августа. Об этом свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности королевства. По ее информации, за аналогичный период прошлого года показатель составлял около 2,4 тысячи. Ранее испанские метеорологи сообщали, что первая половина 2026 года в королевстве стала самой теплой за последние 65 лет. Июнь текущего года стал вторым самым теплым первым летним месяцем, а июль признан самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 года.
1: Здесь, конечно, уже не до привычных шуток про жару. Более 4000 смертей за 2,5 месяца – это цифра, которая показывает, насколько опасными становятся продолжительные периоды высокой температуры. Причем особенно настораживает сравнение с прошлым годом, когда за тот же период речь шла примерно о 2400 случаях. Рост очень заметный. Мы часто воспринимаем жару как просто неудобство. Плохо спится, тяжело работать, хочется спрятаться в помещении с кондиционером. Но для пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто вынужден находиться долго на улице, это может быть очень серьезной нагрузкой на организм. Испанская статистика хорошо показывает, почему волны жары теперь рассматривают практически так же, как другие опасные погодные явления. Только у них нет разрушенных домов или поваленных деревьев, поэтому масштаб последствий не всегда заметен сразу. Когда рекорды температуры начинают повторяться из года в год, к ним уже приходится приспосабливать города и нашу повседневную жизнь. Ну а пока что правила остаются очень простыми. Поменьше находиться на прямом солнце, в самые жаркие часы стараться все-таки искать тень, пить достаточно воды и особенно внимательно следить за самочувствием пожилых родственников и ваших соседей. Потому что жара может выглядеть менее грозно, чем буря или ураган, но, как показывают эти цифры, относиться к ней легкомысленно уж точно не стоит. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз хочу пожелать добрейшего утра вторника. У микрофона Олег Пеков, вы слушаете радио «Мелодия». И вот пришло время нашего астрологического прогноза. Давайте заглянем в гороскопы, что же там говорят астрологи. А говорят они, что благоприятный аспект Венеры и Юпитера, сложившийся накануне, по-прежнему добавляет более мягкий фон отношениям и общению. Так что день подходит не столько для резких решений, сколько для спокойной проверки фактов и уточнения деталей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну а теперь переходим к, собственно, знакам зодиака. Овен. Спешка сегодня способна заставить вас пройти мимо деталей, от которой зависит весь результат. Так что совет. Перед важным решением еще раз проверьте цифры, время или условия. Телец. Незначительная, на первый взгляд, информация может подсказать, как упростить давнюю задачу. Совет. Обратите внимание на то, что раньше казалось мелочью. Близнецы. В переписке или разговоре возможна фраза, которую легко понять не совсем так, как имелось в виду. Совет. Если что-то звучит двусмысленно, лучше переспросите, чем додумывайте. Раки, дорогие, хороший день, чтобы заметить небольшую бытовую или финансовую проблему до того, как она станет серьезнее. Совет вам – разберитесь сегодня с одной мелочью, которую долго вы откладывали. Лев. В центре внимания окажется не громкая идея, а то, насколько аккуратно вы ее реализуете. Совет – уделите последние 10 минут проверке того, что уже считаете законченным. Дева. Ваше природное внимание к деталям сегодня окажется преимуществом, если не превратить его в бесконечный поиск недостатков. Совет – исправьте действительно важную ошибку, а не каждое несовершенство. Весы. Человек рядом может сказать больше интонации или реакции, чем прямыми словами. Совет – замечайте настроение собеседника, но не делайте выводов без разговора. Скорпион. Вы способны быстро понять, что происходит на самом деле, особенно если ситуация окажется запутанной. Совет. Доверяйте наблюдениям, но прежде чем действовать, подтвердите свою догадку фактами. Стрелец. Планы могут слегка измениться из-за небольшого обстоятельства, которое вы раньше не учли. Совет. Оставьте в расписании запас времени и не пытайтесь контролировать каждую минуту. Козерог. В рабочем или денежном вопросе одна уточненная деталь способна избавить вас от лишних хлопот. Совет. Внимательно прочитайте условия, прежде чем соглашаться. Водолей. Необычная идея сегодня может родиться из случайного замечания, ссылки или короткого разговора. Совет. Запишите интересную мысль сразу. Вечером она может оказаться гораздо ценнее, чем вам казалось утром. И, наконец, рыбы. Вы можете почувствовать, что в отношениях или разговоре что-то слегка изменилось. Совет. Не стройте сложных версий. Задайте один простой и прямой вопрос. В общем, говорят астрологи, 18 августа выигрывает тот, кто не бежит впереди событий. Всем успешного, прекрасного дня и до встречи уже в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Свежий выпуск «Автомониторы». Начнем с плюсов. Во-первых, погода нормальная, хотя и пасмурно, но главное, без существенных осадков, по температуре день от 16 до 19 градусов. Второе. Утро вторника достаточно спокойное, 4 балла, однако серьезных пробок не видно. Заторы минут на 10 или около того, конечно, есть. Здесь отметим улицу Круспилс перед Гранитой, особенно со стороны моста Славу. Густава Земгалагатва перед Бриебе со стороны Восточной магистрали. Тормозит улица Даугавгривас. На Карля Ульмане подросли заторы, особенно перед Венебас-Гатве в обоих направлениях. И увеличился затор на участке Лелрбс-Калнцема до перекрестка с Мелнсила. Есть еще с десяток затруднений, помельче, но и так ясно. Картина трафика для утреннего часа пик рабочего дня вполне благоприятная. Никуда не торопимся и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. В следующем выпуске через час поговорим об аварийности и правонарушениях. Всем пожелаю удачного дня в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами. Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Мраморная говядина.
2: Один из самых известных в мире мясных деликатесов, мраморная говядина, был изобретен в Японии во второй половине 19 века. Классические рецепты мраморного мяса пришли к нам именно оттуда. Японская говядина считается одним из самых дорогих видов мяса в мире. А ведь в течение многих веков в этой стране из религиозных соображений было запрещено употреблять его в пищу. Свое название «мраморная говядина» получила из-за того, что ее жировые прослойки на срезе напоминают природный узор сияющего камня. В процессе приготовления эти прослойки тают, наполняя мясо соком, из-за чего оно становится невероятно мягким и нежным. Мраморное мясо иногда называют говяжьим фуагра, и не только из-за его изысканного вкуса, но и из-за методов, используемых для производства продукта. Бычки интенсивно вскармливаются, причем в течение последних 3-4 месяцев перед забоем исключительно зерном. При этом движение животного ограничивается. Мраморное мясо имеет более 120 разновидностей, получивших название той деревни, в которых каждая из них производится. Особенно же ценится сорт мраморной говядины, полученный от бычков, выращенных в городе Кобе. Здесь животных некоторое время выгуливают в лугах. Затем подвешивают к потолку в закрытом помещении, кормят рисом и отпаивают пивом. При этом в комнате непрерывно играет классическая музыка. А для того, чтобы бычкам и без движения было комфортно, им каждый день делают массаж. Мясо таких бычков получается необычайно нежным. В Японии даже существует поговорка: «Для мяса из Кобе не нужно иметь зубов». Готовится мраморная говядина обычно прямо на глазах у посетителей. Причем иногда шеф-повар предлагает гостям самим попробовать обжарить или сварить кусочек мяса. В японской кухне также существует немало блюд из мраморной говядины. Самые популярные – это, например, сябу-сябу – вареные тонкие кусочки мяса с лапшой и овощами, а также сукияки-набе – мясо с соевым творогом, овощами, лапшой и сырым яйцом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Почти 1000 детей в Латвии ждут возможности обрести семью. Далее об этом и других событиях более подробно. Ассоциация детских поселков СОС призывает латвийцев становиться приемными родителями, опекунами или усыновителями. Ассоциация начинает кампанию «В очереди за семьей», которая должна привлечь внимание общества к 1000 детей, находящимся вне семьи и нуждающимся в возможности обрести семью. Кампания стартует в понедельник, 24 августа, с 13 до 14 часов на лугу около дома номер 1 на улице Узварас в Бауске. В рамках мероприятия также откроют символ объект «В очереди за семьей». В рамках мероприятия состоится символическое подписание меморандума, подтверждающего намерение улучшать положение приемных семей в Латвии и заботиться о том, чтобы каждый ребенок получил детство. Кампания в течение нескольких месяцев будет проходить в регионах Латвии. Ее цель – привлечь внимание к вопросам приемных семей и познакомить общество с историями детей, находящихся под опекой вне семьи. По данным ассоциации, сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут возможности обрести семью. Аналитический обзор работы сиротских судов за 2025 год, подготовленный Центром защиты детей, свидетельствует о том, что в прошлом году статус приемной семьи получили 40 семей, а у 63 приемных семей этот статус был прекращен. Таким образом, уже третий год подряд число семей, у которых прекращается статус приемной семьи, превышает число семей, получивших такой статус. Для сравнения, в 2024 году статус приемной семьи получили 42 семьи, а у 50 приемных семей он был прекращен. В 2023 году статус получили 51 семья, у 57 семей он был прекращен. Причины прекращения статуса приемной семьи были разными. В некоторых случаях они были связаны с личными обстоятельствами, например, потерей мотивации, проблемами со здоровьем, эмоциональным выгоранием или изменениями в занятости. В других случаях на прекращение статуса повлияли семейные обстоятельства, в том числе развод, рождение ребенка или смена места жительства. В прошлом году у 3 приемных семей статус был отозван из-за нарушений. В 2025 году в Латвии насчитывалось 654 приемные семьи, тогда как в 2024 году их было 686. В последние 4 года число приемных семей продолжает сокращаться. Всего в прошлом году на попечении вне семьи находились 5160 детей, что меньше, чем в 2024 году, когда таких детей было 5341. При этом Центр защиты детей отмечает, что изменения за один год пока не позволяют сделать вывод о формировании устойчивой тенденции. Сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгалу. Ветер слабый, температура воздуха от 14 градусов тепла в Латгале до плюс 20 в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам...

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, с вами Олег Пека, радио «Мелодия» и, конечно же, наш бессменный звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня на календаре вторник, 18 августа, день получился на редкость размашистый в буквальном смысле. От монгольских степей до американских колоний, от французского королевского двора до урны для голосования. Начнем с исторического календаря.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 18 августа 1227 года умер Чингисхан, основатель крупнейшей в истории сухопутной империи, простиравшейся от Тихого океана до Каспийского моря. Точное место его смерти и захоронения до сих пор остается загадкой. По легенде, могилу завоевателя специально сделали неприметной, а всех, кто участвовал в погребении, будто бы казнили, чтобы тайна умерла вместе с ними. Историки до сих пор спорят, где искать эту могилу, и, судя по всему, спорить будут еще долго. 1572 год, Париж. 18 августа в соборе Нотр-Дам обвенчались католическая принцесса Маргарита Валуа и протестантский король Наварры Генрих. Брак, задуманный как символ примирения между враждующими религиозными лагерями Франции. Увы, символ обернулся трагедией. Спустя всего 6 дней город захлестнет печально известная Варфоломеевская ночь. Резня гугенотов, которую с тех пор изучают как один из самых мрачных эпизодов европейской истории. 1587 год, английская колония Руанок в Новом Свете. 18 августа родилась Вирджиния Дайер. Это первый ребенок английских переселенцев, появившийся на свет на американской земле. Судьба девочки, впрочем, окутана тайной. Спустя несколько лет вся колония бесследно исчезла. Что там случилось с малышкой Вирджинии, историки до сих пор не могут сказать. И, наконец, история куда более обнадеживающая. 18 августа 1920 года Конгресс США ратифицировал 19-ю поправку Конституции, предоставившую американским женщинам право голоса. Путь к этому дню занял у суфражисток несколько десятилетий упорной борьбы, маршей, голодовок, арестов, прежде чем справедливость наконец-то восторжествовала. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам. В 1936 году, 90 лет назад, родился Роберт Редфорд, американский актер, режиссер, продюсер, звезда приключений Буча Кэссиди и Санденса Киды и Аферы, основатель фестиваля независимого кино Санденс, который на десятилетия вперед определил, каким может быть кино за пределами больших студий. Ушел из жизни совсем недавно, в сентябре прошлого года, оставил после себя не только фильмографию, но и целую институцию, поддерживающую молодых режиссеров. 1952 подарил миру Патрика Суэйзи, американского актера-танцора, покорившего зрителей ролями в «Грязных танцах» и «Привидении», фильмах, которые сделали его одним из главных секс-символов 80-х и 90-х. В 1957 родилась Кароль Буке, французская актриса, знакомая зрителям по роли девушки Бонда в фильме «Только для твоих глаз». Также она многолетнее лицо парфюмерного дома «Шанель». И, наконец, в 1983-м в Бейруте родился Мика. Британский певец ливанского происхождения, чей дебютный хит «Грейс Келли» мгновенно взлетел на вершину чартов сразу нескольких стран. Вот такой сегодня вторник. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Выгодное предложение уже в Буной ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буной ЦИПС АБЦ.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
5: Билеты «Билишус Сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. У богатых тоже меняется мода. Когда-то символами большого состояния были шампанское на яхте, лимузин с водителем и демонстративная роскошь. Теперь на сцену выходят миллиардеры, разбогатевшие на искусственном интеллекте. Яхты и частные самолеты они, правда, оставили. Но шампанское меняют на артезианскую воду, на палубе требуют велотренажер, машину хотят такую, какой больше нет ни у кого, а платить за все желательно криптовалютой. Как новое поколение технологических богачей меняют индустрию роскоши, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Владельцы яхт и суперкаров меняются. На смену нефтяным магнатам приходят миллиардеры из сферы искусственного интеллекта. Они не пьют шампанское, предпочитают горную воду и велотренажеры на палубе, а также требуют оплаты в криптовалюте. Как передает Окху Аз со ссылкой на Financial Times, новое поколение богачей из Кремниевой долины активно скупает элитную недвижимость, яхты и гиперперсонализированные авто, меняя стандарты люксового рынка. В Сан-Франциско цены на дома для одной семьи в июне достигли 2,1 миллиона долларов, увеличившись на 25% за год. Консультант Пол Чарльз отметил, что компании вынуждены подстраиваться под новых взыскательных клиентов, а понятие «роскошь» для них устарело. В частной авиации клиенты из ИИ-сферы бронируют рейсы через приложения и мессенджеры, не терпя задержек. Глава FlexJet Эндрю Коллинз сообщил, что средний возраст покупателей долей в самолетах снизился на 10 лет. Основатель EnterJet Чарльз Робинсон пояснил, что вместо шампанского новое поколение заказывает артезианскую воду и здоровое питание, ценя эффективность и конфиденциальность. На рынке суперкаров лидирует Lamborghini Urus с кастомизацией от 150 цветов и карбоновыми обвесами. Директор модели Стефано Касальтер назвал такую машину игрушкой для самовыражения. Феррари привлекла технологов электрокаром Луце, а Порш, по словам главы Михаэля Лейтера, активно работает с новой аудиторией. Для клиента из Лос-Анджелеса кастомизировали Роллс-Ройс в ярко-синий и оранжевый цвета, подчеркивая эксклюзивность.
1: Получается интересная эволюция миллиардера. Раньше он сидел на палубе суперяхты с бокалом шампанского, а вот теперь крутит там педали, пьет горную воду и следит за показателями здоровья на умных часах. При этом, обратите внимание, сама яхта никуда не делась. И это, пожалуй, главное в этой истории. Новые технологические богачи вовсе не отказались от роскоши. Они просто не хотят, чтобы она выглядела как роскошь предыдущего поколения. Для них важнее персонализация, скорость, отсутствие лишних церемоний. Частный самолет должен заказываться так же просто, как такси в приложении. Автомобиль быть сделан практически в единственном экземпляре. Обслуживание должно происходить быстро и желательно без посторонних глаз. То есть меняются не столько суммы, сколько представления о статусе. Раньше окружающие должны были увидеть, насколько человек богат. Теперь, похоже, важнее ощущение, что весь мир настроен персонально под тебя. Хотя некоторые вещи удивительно устойчивы. Как бы ни менялись поколения миллиардеров, никто из них пока не сказал: «Знаете, яхта мне совершенно не нужна, буду теперь ездить на автобусе». Так что старая роскошь не умерла, она просто обновила программное обеспечение. Шампанское убрали, поставили велотренажер, подключили криптокошелек, и можно встречать новую эпоху богатства.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
2: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Котлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Принято считать, что семейные скандалы – дело вполне обычное. Родственники поссорились, кто-то обиделся, кто-то перестал разговаривать с тещей или свекровью. Но даже семья султана от подобных историй оказывается не застрахована. Просто ставки там немного выше. В обычной семье после серьезной ссоры можно лишиться приглашения на воскресный обед. А вот в Брунее можно лишиться титула принцессы. Именно это произошло с невесткой одного из самых богатых и долгоправящих монархов мира – Хассанала Болкиаха. Что же случилось в султанской семье, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
6: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: В Брунее султан Хассанал Болкиах лишил свою невестку всех титулов за неподобающее поведение и неуважение к монарху. Как передает Оху Ас, об этом сообщает People.com. 33-летняя Пингеран Раабиатул Адавьях, жена принца Абдулла Малика, четвертого претендента в очереди на престол, лишилась титула принцессы-консорта указом от 8 августа. Как пояснили во дворце, ее поведение запятнало доброе имя монархии и продемонстрировало неуважение к султану Хассаналу Болкиаху. При этом ни в официальном заявлении, ни в местных СМИ не уточняется, что именно она сделала. В отличие от предыдущих случаев, когда султан лишал титулов своих бывших жен после развода, речь о разрыве не идет. Брак Раабиатул Адавьях и принца Абдулла Малика, заключенный в 2015 году, не расторгался. У пары четыре дочери принцессы – 10-летняя Мутиях, 8-летняя Фатхиях, 6-летняя Хаалишах и 16-месячная Набилах, которые сохранили свои титулы и место в линии престола наследия. 80-летний султан, правящий с 1967 года, является одним из последних абсолютных монархов в мире и самым долгоправящим действующим монархом. Ранее он уже подвергался критике за введением законов шариата, предусматривающих суровые наказания. Его состояние оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. Ни Раабиатул Адавьях, ни ее супруг не комментировали ситуацию.
8: И вот теперь самое интересное. Что же именно произошло? Дворец сообщает о неподобающем поведении, неуважении к султану и ущербе репутации монархии. Все, больше никаких подробностей не говорят. А поскольку брак при этом сохраняется, история становится еще более загадочной. Супруг остался принцем, четыре дочери остаются принцессами, а вот их мать больше не принцесса. В обычной семье после конфликта можно попытаться помириться, поговорить за чашкой чая, в крайнем случае какое-то время не встречаться. В абсолютной монархии семейная ссора может закончиться официальным указом. Причем этот самый Хасанал Болкиах правит Брунеем, только вдумайтесь, с 1967 года. То есть почти 6 десятилетий на троне. Он явно привык к тому, что последнее слово остается за ним. И судя по этой истории, и государственные, и семейные вопросы здесь решаются примерно одинаково. Но отсутствие подробностей, конечно же, только подогревает любопытство. Интернет теперь наверняка будет строить версии, что именно нужно сделать, чтобы разгневать султана настолько, что он официально вычеркнет титул из вашего имени. Так что деньги, дворцы и королевский титул от семейных конфликтов не спасают. Просто они делают последствия значительно более торжественными. У кого-то после ссоры меняется семейный чат, а у кого-то официальный протокол целого государства.
7: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Все 3 часа в студии «Радио Мелодия» для вас работал Олег Пека. Искал всякие удивительные, интересные истории. Ну и, как всегда, давайте поговорим в завершении нашего утреннего общения о кино. Я думаю, что у поклонников «Пиратов Карибского моря» сейчас поднимется настроение, потому что надежда есть. Джонни Депп действительно может снова выйти в море в образе Джека Воробья. Во всяком случае, продюсер франшизы Джерри Брукхаймер намекнул на это. Да что там намекнул? Прямо сказал на фестивале D23, что переговоры с актером идут, а сценарий новой части уже находится в работе.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Тем не менее, есть важная деталь, которую нужно отметить. Судя по информации Deadline, «Шестые пираты» не будут просто очередным фильмом про Джека Воробья. Идея сейчас в том, чтобы сделать следующий шаг во франшизе. То есть ее как бы перезапустить и вывести на первый план новую героиню, которую сыграет Марго Робби. А Джек Воробей, если Джонни Депп действительно согласится вернуться, скорее всего, остается важным, но уже второстепенным персонажем. То есть Дисней, похоже, пытается решить сразу 2 задачи. С одной стороны, сохранить героя, без которого многие зрители вообще не представляют «Пиратов Карибского моря». И, скажем прямо, вряд ли пойдут на очередную серию. С другой стороны, не делать вид, будто можно бесконечно снимать одну и ту же историю еще 20 лет. И в этом есть определенная логика. Последний фильм в этой серии «Пиратов Карибского моря» вышел еще в 2017 году, но без малого 10 лет назад. Он стал самым слабым по кассовым сборам из среди всех 5 частей, но и хотя, впрочем, заработал почти $796 миллионов. Ну, слушайте, чуть-чуть округлим, и 800. В общей сложности франшиза принесла Диснею около $4,5 миллиардов. Поэтому полностью отказаться от нее студия, конечно, не собирается. Но и простое возвращение к старой формуле уже вряд ли выглядит достаточным. Именно поэтому сейчас обсуждается вариант, при котором Марго Робби станет главным лицом новой истории, а Джек Воробей появится как персонаж, который связывает новую часть с прежними фильмами, то есть перекидывает такой мостик в новую серию. Для фанатов это, пожалуй, компромиссный вариант. Потому что когда несколько лет назад стало ясно, что Депп может вообще не вернуться во франшизу, многие зрители восприняли это почти как конец самих пиратов. Джек Воробей уже давно стал не просто одним из героев серии, а ее главным символом. С другой стороны, если новый фильм будет строиться только на ностальгии, это тоже большой финансовый риск. Так что сейчас вопрос звучит не просто, вернется ли Джонни Депп, а скорее, какую роль ему дадут в новой версии этой истории. И пока ответ выглядит так: вернуться может, но центр тяжести сместится. Кстати, сам Брукхаймер на этом фестивале D23 говорил о другой большой голливудской истории. О возможном уходе Paramount из Калифорнии из-за конфликта вокруг объединения с Warner Brothers. Он сказал, что надеется, что студия все-таки останется в этом штате и стороны найдут компромиссное решение. Так что у Джерри Брукхаймера сейчас сразу 2 переживания. Чтобы Paramount не уехал из Голливуда и чтобы Джек Воробей все-таки вернулся на корабль. В каком-то смысле это даже символично. Современный Голливуд сейчас постоянно пытается понять, что именно нужно сохранить из прошлого, а что уже пора менять. С «Пиратами Карибского моря» этот вопрос особенно заметен, потому что без Джека Воробья зрителям будет непривычно. Но делать вид, что время вообще не прошло, уже невозможно. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пекка. Всем хорошего рабочего вторника. Ну и пусть старые знакомые иногда возвращаются именно тогда, когда это действительно имеет смысл. Ну а я тоже вернусь после 16 часов.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: К дорожной обстановке в латвийской столице. К 9 часам трафик достиг своего максимума 5 баллов. Это солидно. В городе было 27 существенных заторов. Также была заметная пробка на Карля Ульмана перед Вене Базгатве со стороны Островного моста из-за грузовика, остановившегося в правой полосе, о чем сообщал в 8.50 Алексей Счастливчик. Судя по всему, помеху убрали, и пробка уменьшилась до нескольких минут. В общем и целом, по городу хорошее движение, 3 балла и много свободных дорог, где, впрочем, нужно не превышать и соблюдать ПДД. О сводке полиции за вчерашний понедельник. В Риге и столичном регионе 82 ДТП, 16 человек пострадали, в том числе самокатчик, 2 пешехода и 3 на велосипедах. Патрульные составили 57 протоколов на нерадивых водителей, одного задержали за рулем под хмельком. В его крови было более 1,5 промилле. Пошел по уголовке, его машина конфискована. И еще. Сегодня в 11 часов на некоторых радиостанциях и заправках Circle K прозвучит сигнал, предупреждающий о непристегнутом ремне безопасности. Это стартует новая кампания CSDD. Последний танец начинается без ремня. Не упрямься, пристегнись. В прошлом году в ДТП на дорогах Латвии 20 человек погибли и еще несколько получили серьезные травмы только из-за того, что водители и пассажиры были не пристегнуты. Примем к сведению, продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Полисы мира на радио «Мелодия». Ереван. Город у подножья горы Арарат.
2: Город, где вместо «спасибо»

0: говорят «мерси», где в школах преподают шахматы, где из крана течет питьевая вода, где много образованных людей, но мало работы. Все это – столица Армении – Ереван. Один из самых древних городов на Земле, на 30 лет старше Рима. В 2018 году Еревану исполнилось 2800 лет. Тем не менее, прогуливаясь по нему, эту древность почти не ощущаешь. В начале 20 века город был спроектирован советским архитектором Таманяном. Тогда начали активно использовать местный камень – розовый туф, из-за чего сегодня Ереван часто называют «розовым городом». Впрочем, несмотря на проект, в советское время город застраивали довольно хаотично, кто во что горазд, в зависимости от вкуса и финансовых возможностей, и при этом нещадно снося старые постройки. Поэтому в Ереване почти невозможно найти дом старше 100 лет. Зато можно обнаружить очень необычные архитектурные детали. Например, самостоятельно пристроенные к пятиэтажкам балконы и довольно монументальные. На самом деле это эхо 90-х. Сегодня подобные перепланировки запрещены, но уже построенное никуда не делось. Если архитектурное многообразие скорее придает Еревану своего рода очарование, то на дорогах царит настоящий хаос, который может повергнуть неподготовленного туриста в ужас. К соблюдению правил движения местные водители относятся вольно. Даже в сумерках редко кто включает ближний свет, только когда совсем стемнеет. Объясняют это тем, что с включенными фарами тратится больше бензина. Вполне нормально и проехать на мигающий красный. Тем более, что с гаишниками, если поймают, вполне можно подружиться, поторговаться и даже, может быть, обойтись без штрафа. Не отстают и пешеходы, которые переходят дорогу где попало, несмотря на светофоры и пешеходные переходы. При этом пешеход, которому автомобилист на зебре и при зеленом свете для пешеходов уступает дорогу, чаще всего сильно удивится и постарается поскорее перебежать дорогу, чтобы дать проезд машине. Армения считается очень компьютеризированной страной. Почти по всему Еревану можно поймать бесплатный Wi-Fi. Но при этом решить какой-то вопрос через интернет невозможно. Везде ценятся и работают только человеческое общение и личные связи. От поиска работы до покупки чего бы то ни было. Хотя и завести знакомых в Ереване – дело пары дней. В силу местного менталитета здесь всем есть дело до всех. При знакомстве могут легко спросить, сколько зарабатываешь и с кем живешь, и только потом узнать, как зовут. С одной стороны, это может быть некомфортно. С другой, если кто-то где-то попал в затруднительное положение, всем тоже есть дело и обязательно помогут. А там уже и до дружбы недалеко. Ереван – как добрый армянский дедушка. У него за плечами длинная жизнь, свои тайны и загадки. Но он мудр, спокоен и сделает все, чтобы вы почувствовали себя в нем как дома.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: piano. Hello, kissadigi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Большие города.
7: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
8: Выгодное предложение уже в Бунецибс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецибс АБЦ.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
9: Люди ночами.
7: Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Алексей Свиридов. Здравствуйте. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники способны оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщения рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Бег трусцой – это не только бесплатный и доступный вид спорта, но и отличный способ повидать мир. Так решил однажды британец Роберт Гарсайт и отправился бегом вокруг земного шара. Забег продолжительностью почти в 5 лет начался в 97 году в Нью-Дели. За это время последователь Фореста Гампа сносил 50 пар кроссовок, зато побывал в 29 странах на 6 континентах. Движение бегущего человека, как окрестила Роберта пресса, отслеживал карманный компьютер. С его же помощью Гарсайт передавал данные о своем самочувствии и записывал мысли, которые возникали в пути. Остроты ощущениям придавали и различные неприятности, коих за бегущую пятилетку набралось немало. В России Гарсайт угодил в перестрелку, в Китае ненадолго попал в тюрьму. В Латинской Америке узнал, какими свирепыми могут быть местные вооруженные хулиганы. И это не считая болезней, которые, конечно, тоже с ним приключались. Впрочем, было и кое-что хорошее. В Венесуэле англичанин познакомился с очаровательной местной жительницей, которая позже стала его женой. Кроме того, он сумел собрать по пути более 120 тысяч фунтов в виде помощи и пожертвований. Успешное путешествие бегом вокруг света – отличный повод дополнить книгу рекордов Гиннесса. Чтобы его достижение не пропало даром, всю дорогу Гарсайт собирал все чеки за свои покупки и оплату услуг. В итоге, к концу путешествия, у него набралось почти 15 килограммов бумажных документов. И после 5 лет забега сотрудникам книги Гиннесса потребовалось еще 5 лет, чтобы подтвердить их все. Но в 2007 году рекорд Гарсайда все же был принят. После своего невероятного путешествия бегущий человек Роберт Гарсайт остепенился, женился на прекрасной венесуэлке и счастливо живет в родной Великобритании. А судя по тому, что больше он никуда не собирается, он действительно успел как следует посмотреть весь мир. Хоть и на бегу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Выгодное предложение уже в Бунецибс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецибс АБЦ.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на biletosservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами. Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп».

первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В первые 6 месяцев 2026 в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число умерших превысило число родившихся на 7837 человек. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 тысячи человек. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Юмореска. Слово «юмореска» подразумевает некий юмор, и кажется, будто после прослушивания музыкальной юморески захочется смеяться. Ну или хотя бы, что она будет в мажоре. А вот и нет. На самом деле, подавляющее большинство музыкальных шуток и юморесок не имеют практически ничего общего с юмором в нашем понимании. Вообще, название «юмореска» к своему фортепианному произведению впервые применил Роберт Шуман в 1839 году. Композитор трактовал термин как «удачное соединение мечтательности и шутки». И его юмореска в самом деле состоит из лирических и скерцозных эпизодов. Впрочем, позднее композиторы XIX века применяли термин иначе, чем Шуман, как произведение, написанное легко, не вполне всерьез. Этакие шутки гениев. Поэтому чаще всего юморески могут вызвать восхищение, но вряд ли вызовут именно смех, даже при очень сложной цепочке культурных ассоциаций. И при этом они даже не всегда в мажоре. Эдвард Грик. Юмореска.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билишустер.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Redzes festivāls Visionete Opticals. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрагс в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией.

потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Мраморная говядина.
2: Один из самых известных в мире мясных деликатесов, мраморная говядина, был изобретен в Японии во второй половине XIX века. Классические рецепты мраморного мяса пришли к нам именно оттуда. Японская говядина считается одним из самых дорогих видов мяса в мире. А ведь в течение многих веков в этой стране из религиозных соображений было запрещено употреблять его в пищу. Свое название «мраморная говядина» получила из-за того, что ее жировые прослойки на срезе напоминают природный узор сияющего камня. В процессе приготовления эти прослойки тают, наполняя мясо соком, из-за чего оно становится невероятно мягким и нежным. Мраморное мясо иногда называют говяжьим фуагра, и не только из-за его изысканного вкуса, но и из-за методов, используемых для производства продукта. Бычки интенсивно вскармливаются, причем в течение последних 3-4 месяцев перед забоем исключительно зерном. При этом движение животного ограничивается. Мраморное мясо имеет более 120 разновидностей, получивших название той деревни, в которых каждая из них производится. Особенно же ценится сорт мраморной говядины, полученный от бычков, выращенных в городе Кобе. Здесь животных некоторое время выгуливают в лугах. Затем подвешивают к потолку в закрытом помещении, кормят рисом и отпаивают пивом. При этом в комнате непрерывно играет классическая музыка, а для того, чтобы бычкам и без движения было комфортно, им каждый день делают массаж. Мясо таких бычков получается необычайно нежным. В Японии даже существует поговорка: «Для мяса из Кобе не нужно иметь зубов». Готовится мраморная говядина обычно прямо на глазах у посетителей. Причем иногда шеф-повар предлагает гостям самим попробовать обжарить или сварить кусочек мяса. В японской кухне также существует немало блюд из мраморной говядины. Самые популярные – это, например, сябу-сябу – вареные тонкие кусочки мяса с лапшой и овощами, а также сукияки-набе – мясо с соевым творогом, овощами, лапшой и сырым яйцом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгалы. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгалы до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Выгодное предложение уже в Бунете в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивис АБЦ.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

Есть песни, которые звучат как солнечный луч сквозь дождь. Как знак, все не так уж страшно. «Raindrops keep falling on my head» именно такая. Нежная, светлая, с улыбкой, которая теплее любого зонта. Песню написали Берт Бакарах и Хэл Дэвид в 1969 году специально для фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид». В фильме эта песня звучит в сцене, где герой Пола Ньюмана катается на велосипеде. Момент легкомысленный и трогательный, словно пауза между перестрелками, ведь фильм про двух бандитов-грабителей, я хочу напомнить. Режиссер Джордж Рой Хилл хотел мелодию с солнцем внутри, а Бакарах с Дэвидом это и сделали. Сначала песню предлагали записать Рэю Стивенсу и даже Бобу Дилану, оба отказались. В итоге в студию пришел Би-Джей Томас и спел. Седьмой дубль оказался удачным. Голос после ларингита звучал хрипло, но именно эта легкая шероховатость добавила песне человечности. В фильме она звучала в слегка водевильном стиле, с инструментальными вставками, в которых Пол Ньюман выделывал трюки на велосипеде.

0: Сингл же перезаписали чуть позже в Нью-Йорке. И тогда случилось чудо. К январю 70-го Raindrops Keep Falling on My Head возглавила чарты Billboard Hot 100 и стала первым хитом нового десятилетия и разошлась миллионными тиражами. Интересно, что сама песня оказалась многим неподходящей для вестерна. Роберт Редфорд потом признавался: «Я не понимал, как это связано с фильмом. Дождя нет, а песня про дождь казалась глупой идеей, но я ошибался». За эту мелодию Баккарах и Дэвид получили «Оскар» как за лучшую оригинальную песню. Сегодня она кажется знакомой, чуть наивной, но именно в этой наивности ее магия. Это песня о том, что за дождем все-таки приходит солнце. И каждый раз, когда слышишь ее припев, невольно улыбаешься, потому что веришь, счастье действительно уже рядом.
1: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ренкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ренкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ренкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники, способные оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ренкевич вновь подчеркнул, что

Медленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщения рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе переменная облачность. Местами пройдут дожди, в Латгале ожидаются ливни. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 eiro. Maksima.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу, один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Функциональность e-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через e-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные e-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения.

родившихся на 7837 человек. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 тысячи человек. В среду 19 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordy. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Фиджийские традиции.
2: Острова Фиджи были заселены еще в 15 веке до нашей эры, поэтому там сформировалась особая, не похожая на остальные культура. Однако сейчас многие из фиджийских традиций – это скорее аттракцион для туристов. Например, отдыхающим предлагают отправиться на остров Бека, где демонстрируется традиция хождения по раскаленным углям. В древности фиджийцы считали, что этот ритуал придает воинам силу, но сейчас это не более чем шоу для приезжих. А вот действительно сохранившаяся традиция – это групповое распитие напитка кава. Считается, что он обладает расслабляющим, психотропным и даже целебным действием. Ощутить его, правда, можно только спустя несколько часов употребления. Процесс приготовления кавы напоминает стирку. Порошок из измельченных корней складывают в тряпку, которую полощут в большом деревянном тазу. Результат этого действия, то есть сам напиток, на вид мутно-серый, на вкус мучнистый, чуть горьковатый и вяжущий. Но местные жители его просто боготворят и обязательно приглашают каждого туриста поучаствовать в церемонии. Кстати, вообще фиджийцы считаются гостеприимной нацией. По одной из традиций они не начинают есть, пока трапезу не закончит гость. Если туристы останавливаются в гостиницах при деревнях, такой вид отдыха на Фиджи довольно распространен, то их с радостью накормят местной едой из овощей, фруктов и рыбы и проведут экскурсию по острову. Опасаться стоит только двух вещей. Во-первых, многие деревни до сих пор живут по племенному принципу, с вождем во главе. В таких поселениях только он имеет право носить головной убор и солнечные очки. Никто, даже гости, не могут позволить себе иметь эти вещи, которые считаются признаком высокого положения. Во-вторых, даже в более современных фиджийских деревнях можно столкнуться с остатками родоплеменного мышления. Например, вещь, оставленная за пределами дома, считается общественной и может быть присвоена любым жителям. На возражение со стороны бывшего владельца добродушные фиджийцы, скорее всего, ответят «була», что по аналогии с гавайской «алохой» означает и приветствие, и пожелание хорошего дня.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
7: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
8: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
9: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
8: Билеты «Билишус Сервис».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Репутация высшего образования в обществе вернулась на самый высокий уровень. Далее об этом и других событиях более подробно. Репутация высшего образования в обществе вернулась к исторически максимальному уровню, свидетельствуют результаты исследования репутации сферы высшего образования и латвийских вузов. Исследование, которое в этом году проводилось в 10-й раз, оценивает эмоциональные и рациональные ожидания общества в отношении сферы высшего образования в целом. Индекс репутации отражает оценку жителями не только предоставляемых отраслью услуг и их качества, но и эффективности ее деятельности, социальной ответственности и академических достижений. За 10 лет репутация высшего образования пережила как взлеты, так и падения, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика. Индекс репутации вырос на 2 пункта в целевой группе населения и на 1 пункт среди молодежи. При этом оценка общества вновь достигла исторически максимального уровня 62 индексных пунктов, который ранее был зафиксирован в 2022 году. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что положительная динамика, наблюдаемая с 2023 года, не является кратковременной, а формируется как долгосрочная тенденция. В этом году показатель репутации высшего образования составляет 62 индексных пункта среди населения в целом и 60 пунктов среди молодежи. Такой уровень оценивается как средневысокий. Положительной оценки заслуживает и тот факт, что репутация высшего образования значительно превышает средний показатель репутации всех отраслей Латвии, который составляет 47 индексных пунктов. Это свидетельствует о том, что высшее образование в обществе воспринимается значительно более позитивно, чем многие другие сферы народного хозяйства и государственного сектора страны, отмечают авторы исследования. Четырех мужчин, предположительно граждан Камеруна, задержали во вторник утром в Кековском крае. Полицию вызвал местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине и заявил, что они напали на автомобиль. После сообщения экипаж муниципальной полиции отправился на Рижскую объездную дорогу на участок между круговым перекрестком в Даугмале и Рижской ГЭС. Во время осмотра ближайшей территории полицейские

0: путешествия.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копей. Есть довольно простой совет для отношений, который звучит почти слишком очевидно. Иногда полезно просто выйти из дома и куда-нибудь пойти вместе. И вот теперь у этой идеи появилось еще одно научное подтверждение.

0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследователи из университета Бригама Янга изучили данные почти 1700 молодых супружеских пар и сравнили, как на отношения влияет физическая активность, отдельно и вместе. Оказалось, что спорт в целом связан с более благополучными отношениями, но у пар, которые регулярно двигались вместе, чаще отмечались хорошая коммуникация, более спокойное разрешение конфликтов и меньший уровень стресса в браке. Причем особенно хорошо показали себя не какие-то сложные тренировки, а самые обычные прогулки и походы. И это, если задуматься, вполне логично. Когда люди идут рядом, им проще разговаривать. Не нужно специально садиться за стол со словами «нам надо обсудить наши отношения». Можно просто идти, смотреть по сторонам и постепенно говорить о том, что накопилось на душе. Иногда важные разговоры действительно легче начинаются не напротив друг друга, а рядом. Профессор Джереми Йоргенсен, один из авторов исследования, отметил, что совместные тренировки, пусть не и радикально, но заметно, помогают спокойнее решать конфликты. Участники также чаще говорили, что чувствуют поддержку партнера и лучше слушают друг друга. При этом ученые отдельно предупреждают – не стоит превращать спорт в универсальное лекарство от всех семейных проблем. Если отношения уже переживают серьезный кризис, одна прогулка вокруг квартала, конечно, ничего автоматически не исправит. И для многих пар, особенно с детьми и плотным графиком, найти общее время вообще непросто. Но ценность тут, похоже, именно в регулярности и в совместном времени без лишнего давления. Получается, что прогулка может выполнять сразу две функции – немного разгружать голову и одновременно возвращать людей друг к другу. И мне кажется, что это один из тех редких советов, которые не требуют ни специальных приложений, ни дорогого оборудования, ни большого количества свободного времени. Просто пройтись вместе хотя бы полчаса. Без телефонов, без телевизора, без параллельной переписки. Иногда отношениям действительно просто полезно сменить декорации. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера. Ну и если сегодня вам захочется немножко пройтись, возможно, лучше сделать это не в одиночку.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Vairāk ir lētāk! Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. У богатых тоже меняется мода. Когда-то символами большого состояния были шампанское на яхте, лимузин с водителем и демонстративная роскошь. Теперь на сцену выходят миллиардеры, разбогатевшие на искусственном интеллекте. Яхты и частные самолеты они, правда, оставили. Но шампанское меняют на артезианскую воду, на палубе требуют велотренажер, машину хотят такую, какой больше нет ни у кого, а платить за все желательно криптовалютой. Как новое поколение технологических богачей меняет индустрию роскоши, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Владельцы яхт и суперкаров меняются. На смену нефтяным магнатам приходят миллиардеры из сферы искусственного интеллекта. Они не пьют шампанское, предпочитают горную воду и велотренажеры на палубе, а также требуют оплаты в криптовалюте. Как передает Окху Аз со сшилкой на Financial Times, новое поколение богачей из Кремниевой долины активно скупает элитную недвижимость, яхты и гиперперсонализированные авто, меняя стандарты люксового рынка. В Сан-Франциско цены на дома для одной семьи в июне достигли 2,1 миллиона долларов, увеличившись на 25% за год. Консультант Пол Чарльз отметил, что компании вынуждены подстраиваться под новых взыскательных клиентов, а понятие «роскошь» для них устарело. В частной авиации клиенты из ИИ-сферы бронируют рейсы через приложения и мессенджеры, не терпя задержек. Глава FlexJet Эндрю Коллинз сообщил, что средний возраст покупателей долей в самолетах снизился на 10 лет. Основатель EnterJet Чарльз Робинсон пояснил, что вместо шампанского новое поколение заказывает артезианскую воду и здоровое питание, ценя эффективность и конфиденциальность. На рынке суперкаров лидирует Lamborghini Urus с кастомизацией от 150 цветов и карбоновыми обвесами. Директор модели Стефано Касальтер назвал такую машину игрушкой для самовыражения. Ferrari привлекла технологов электрокаром Luce, а Porsche, по словам главы Михаэля Лейтера, активно работает с новой аудиторией. Для клиента из Лос-Анджелеса кастомизировали Rolls-Royce в ярко-синий и оранжевый цвета, подчеркивая эксклюзивность.
1: Получается интересная эволюция миллиардера. Раньше он сидел на палубе суперяхты с бокалом шампанского, а вот теперь крутит там педали, пьет горную воду и следит за показателями здоровья на умных часах. При этом, обратите внимание, сама яхта никуда не делась. И это, пожалуй, главное в этой истории. Новые технологические богачи вовсе не отказались от роскоши. Они просто не хотят, чтобы она выглядела как роскошь предыдущего поколения. Для них важнее персонализация, скорость, отсутствие лишних церемоний. Частный самолет должен заказываться так же просто, как такси в приложении. Автомобиль быть сделан практически в единственном экземпляре. Обслуживание должно происходить быстро и желательно без посторонних глаз. То есть меняются не столько суммы, сколько представления о статусе. Раньше окружающие должны были увидеть, насколько человек богат. Теперь, похоже, важнее ощущение, что весь мир настроен персонально под тебя. Хотя некоторые вещи удивительно устойчивы. Как бы ни менялись поколения миллиардеров, никто из них пока не сказал: «Знаете, яхта мне совершенно не нужна, буду теперь ездить на автобусе». Так что старая роскошь не умерла, она просто обновила программное обеспечение. Шампанское убрали, поставили велотренажер, подключили криптокошелек, и можно встречать новую эпоху богатства.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
7: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
6: Ух ты! Безумно выгодно.
8: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
10: Люди ночами.
11: Билеты на fridayticket.com.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
12: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Жара в Европе давно перестала быть просто поводом пожаловаться на погоду. Когда температура неделями держится на экстремальных отметках, речь уже идет о прямой угрозе здоровью и жизни людей. Особенно тяжелым нынешнее лето оказалось для Испании. Там число смертей, связанных с высокой температурой, заметно выросло по сравнению с прошлым годом. А июль стал самым жарким и засушливым за всю историю местных наблюдений. О тревожной статистике расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
13: Свыше 4000 смертей связали с жаркой погодой в Испании с 1 июня по 15 августа. Об этом свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности королевства. По ее информации, за аналогичный период прошлого года показатель составлял около 2,4 тысячи. Ранее испанские метеорологи сообщали, что первая половина 2026 года в королевстве стала самой теплой за последние 65 лет. Июнь текущего года стал вторым самым теплым первым летним месяцем, а июль признан самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 года.
12: Здесь, конечно, уже не до привычных шуток про жару. Более 4000 смертей за 2,5 месяца – это цифра, которая показывает, насколько опасными становятся продолжительные периоды высокой температуры. Причем особенно настораживает сравнение с прошлым годом, когда за тот же период речь шла примерно о 2400 случаях. Рост очень заметный. Мы часто воспринимаем жару как просто неудобство. Плохо спится, тяжело работать, хочется спрятаться в помещении с кондиционером. Но для пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто вынужден находиться долго на улице, это может быть очень серьезной нагрузкой на организм. Испанская статистика хорошо показывает, почему волны жары теперь рассматривают практически так же, как другие опасные погодные явления. Только у них нет разрушенных домов или поваленных деревьев, поэтому масштаб последствий не всегда заметен сразу. Когда рекорды температуры начинают повторяться из года в год, к ним уже приходится приспосабливать города и нашу повседневную жизнь. Ну а пока что правила остаются очень простыми. Поменьше находиться на прямом солнце, в самые жаркие часы стараться все-таки искать тень, пить достаточно воды и особенно внимательно следить за самочувствием пожилых родственников и ваших соседей. Потому что жара может выглядеть менее грозно, чем буря или ураган, но, как показывают эти цифры, относиться к ней легкомысленно уж точно не стоит. Вы слушаете «Радио Мелодия». Всем хорошего дня.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, у микрофона Олег Пека, и это «Радио Мелодия». В Лондоне снова перекрывают дорогу ради «Битлз». Только теперь по знаменитому переходу на Эбби-Роуд, по этой зебре, пройдут уже не Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар, а голливудские актеры, которые сыграют в этих «Ливерпульскую четверку» в новом большом кинопроекте Сэма Мендеса.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Пол Мескал в образе Маккартни, Харрис Диккенсон сыграет Леннона, Джозеф Куин Харрисона, а Барри Кеоган Ринго Стара. И вот они все были замечены на съемках той самой сцены, которая когда-то стала одной из самых известных фотографий в истории музыки. Оригинальный снимок сделали 8 августа 1969 года возле студии EMI в Лондоне. Четверо музыкантов просто переходили улицу друг за другом, но в результате эта фотография превратилась в обложку альбома Abbey Road и стала настолько узнаваемой, что потом ее копировали тысячи раз, от туристов до рекламных кампаний. Теперь этот момент воссоздают уже для кино. Причем речь идет не об одном обычном байопике, а сразу о четырех фильмах. Проект называется «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event». И каждый фильм будет рассказан с точки зрения одного из участников группы. То есть одна и та же история будет раскрываться четырежды, отдельно через Маккартни, Леннона, Харрисона и Стара. Сюжеты при этом будут связаны между собой. Пожалуй, это самый интересный ход во всей этой затее. О «Битлз» снято огромное количество документальных фильмов, сериалов, биографических проектов. Поэтому еще один обычный рассказ по принципу «создали группу, стали знаменитыми, потом поссорились» вряд ли кого-либо удивил. А здесь Сэм Мендес пытается показать одну эпоху четырьмя разными глазами. Для истории «Битлз» такой подход особенно подходит, потому что каждый из них потом совершенно по-разному вспоминал одни и те же события. То, что для одного было творческим спором, для другого могло выглядеть личным конфликтом. То, что один считал естественным концом группы, другой воспринимал как предательство. Если фильмы действительно смогут показать эти расхождения, получится уже не просто музыкальная биография, а история о том, насколько по-разному четыре человека могут проживать одну и ту же жизнь. У проекта есть еще одно огромное преимущество. Создатели получили доступ к полному музыкальному каталогу «Битлз». Apple Corps разрешила использовать песни группы в игровых фильмах, а значит, авторам не придется обходиться кавер-версиями или намеками на знаменитые композиции. В актерском составе есть и другие интересные имена. Джеймс Нортон сыграет менеджера Брайана Эпстайна, Гарри Ллойд – продюсера Джорджа Мартина, а Дэвид Морриси появится в роли отца Пола Маккартни. Все четыре фильма планируют выпустить в кинотеатрах в апреле 2028 года. И если Sony действительно решится показать их почти одновременно, это будет довольно необычный эксперимент. Зрителю придется выбирать, с какого битла начинать или сразу запланировать четыре похода в кино. А пока первый визуальный сигнал уже получен. Через 50 с лишним лет по Abbey Road снова идут четыре человека. И миллионы зрителей мгновенно понимают, что именно они изображают. Наверное, это и есть лучший показатель того, насколько далеко «Битлз» вышли за пределы просто музыкальной группы. Некоторые обложки мы узнаем быстрее, чем лица людей на них. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: После обеда в латвийской столице распогодилось, солнышко выглянуло, жить стало веселее, в том числе и водителям, которые по-прежнему спешат кто по работе, ну а кто-то по своим делишкам важнецким. Для всех проблема одна, как с минимальными потерями по времени проехать из пункта А в пункт назначения. При этом улицы полны сюрпризов. И об одном из них рассказывает водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Бикернику, на своем привычном месте, работает фоторадар, ведется платная фотосессия, так что будьте внимательней. Всем хорошего дня.
1: Скажем спасибо Алексею, что предупредил, от себя добавлю, что это не единственное место в городе, где можно нарваться, так что лучше соблюдать и не превышать. В общем и целом, трафик в эти минуты активный, но в пределах разумного на мониторе только-только появилась пятерка. Понятно, что скоро с работы поедут пятичасовые и вольются в общий поток, однако пока виден лишь один крупный затор, превышающий 10 минут, и это на Карля Ульманя перед Веньбасгатве со стороны Островного моста. Есть в городе и ДТП, причем в разных районах, так что, друзья, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю безопасных дорог и хорошего дня!
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКАС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКАС 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКАС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриеба, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
9: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
10: Улица Абревуар. Парижский район Монмартр полон атмосферных улочек. Едва ли не самая живописная из них – улица Абревуар. Ее часто можно увидеть в романтических фильмах о Париже. Например, в фильме «Париж, я люблю тебя». Красивое для нашего уха название «абревуар» в переводе с французского означает всего лишь «водопой». Когда-то давно улица действительно вела к месту, где люди могли утолить жажду и напоить лошадей. В наши дни улица Абревуар славится другими вещами. Во-первых, своей красотой, старинной брусчаткой и домиками, где в конце 19 века селились великие художники, среди которых были Ван Гог, Мане, Пикассо и Дали. Второе, чем Абревуар привлекает посетителей – бюст Делиды, установленный на пересечении с улицей Жерардон. Говорят, если прикоснуться к нему, то это обязательно принесет удачу в любви. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но бюст отполирован до блеска. Третья точка притяжения на улице Абревуар находится в доме номер 2. Когда-то он был белым и однажды стал объектом картины художника Мариса Утрило. Тот возвращался с какой-то пирушки изрядного хмелю и восхитился видом этого дома в рассветных лучах. На своей картине художник изобразил его розовым. Коллеги по цеху начали подтрунивать над Марисом, мол, не разглядел с пьяных глаз настоящий цвет здания. Тогда задетый за живое Утрило ночью тайно в одиночку перекрасил дом в розовый цвет, безупречно вписав его в романтичную палитру Монмартра.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В первом полугодии число зарегистрированных в Латвии новорожденных сократилось на 4,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных. Это на 4,5% или 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В том числе в первом полугодии 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков. Это на 6,8% или 206 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 2720 девочек, что меньше на 2% или 56 младенцев. В июне в Латвии зарегистрировано 958 новорожденных, что на 4,6% или 46 детей меньше, чем в июне 2025-го. Среди них 504 мальчика и 454 девочки. В первые 6 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% или 142 человека больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 7837 человек. В первые 6 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 3733 брака. Это на 8,9% или 364 брака меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 000 человек. Департамент полиции погранохраны Эстонии передал Латвии 8 нелегальных мигрантов из Сомали. Передача нелегальных мигрантов латвийской погранохране произошла утром 17 августа на погранпереходе Выкла. Все переданные мигранты – мужчины из Сомали, прибывшие в Эстонию в июле и августе через Беларусь и Латвию с целью попасть еще в какую-нибудь страну Шенгенской зоны. В эстонском департаменте полиции погранохраны отметили, что почти половина нелегальных мигрантов, прибывших в Эстонию с начала июля, утверждают, что они не совершеннолетние. Для установления их фактического возраста образована специальная комиссия, первые заключения которой ожидаются в конце этой недели. Первоначальные признаки указывают на то, что большинство ссылающихся на несовершеннолетие мигрантов занижают свой фактический возраст. С начала года было возбуждено 26 уголовных производств для расследования незаконной перевозки иностранцев через государственную границу, в том числе 17 в июле, когда число случаев незаконной миграции начало расти. Латвии к настоящему времени передано 27 нелегальных мигрантов, а в центре временного содержания в Эстонии находится еще 109 иностранцев.

живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И как всегда, у меня для вас совершенно невероятная история, которая, если честно, вот поверить в нее довольно сложно. В пригороде Стокгольма придумали...

0: Жало одной из самых необычных идей по уборке улиц. Я бы сказал, стартап очень нестандартный. В городе Седертелье воронам предлагают собирать окурки и получать за каждый найденный мусор небольшой кусочек еды.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
0: Схема на самом деле довольно простая. Стартап Corvid Cleaning разработал специальный автомат. Птица подбирает окурок, приносит его к устройству, бросает в отверстие и получает награду, например, арахис. Но, конечно, ворона не рождается с пониманием того, как устроена такая система. Поэтому птиц предполагается обучать поэтапно. Сначала они должны понять, что за определенный предмет им дают еду. Затем они должны научиться пользоваться самой кормушкой. Ну вот и уже только после этого переходить к полноценной работе. Самостоятельно искать окурки на земле и приносить их к автомату. Выбрали ворон, конечно же, не случайно. Эти птицы считаются одними из самых умных. Они умеют решать довольно сложные задачи, пользоваться инструментами, запоминать последовательность действий и, что особенно важно, учиться друг у друга. То есть, если один представитель стаи разобрался, как получить вот заветный орешек, остальные вполне могут быстро перенять этот навык. Для Седертелье проблема действительно очень актуальная. Окурки – это один из самых распространенных видов мусора в шведских городах, и по данным экологических организаций, они составляют больше половины того, что люди, как правило, бросают мимо урны. И вот здесь появляется довольно ироничная картина. Человек выкурил сигарету, бросил окурок на землю, а затем прилетела ворона-дворник, аккуратно отправила его туда, куда человек почему-то не сумел. То есть птица в этой истории оказывается гораздо ответственнее взрослого горожанина. Конечно, у этой идеи есть и вопросы. Нужно следить, чтобы птицы не подбирали что-то опасное, чтобы система не вредила их здоровью и чтобы уборка не превращалась для них в единственный источник пищи. Но сама задумка очень показательная. Мы привыкли считать уборку улиц исключительно человеческой задачей. А тут оказалось, что с ней могут справиться птицы, причем не по принуждению, а просто потому, что они быстро понимают простую систему обмена. Мусор в автомат, арахис в клюв. Если этот эксперимент действительно заработает, это будет один из самых необычных примеров того, как интеллект животных можно использовать в городской среде. Хотя, конечно, идеальный вариант все равно немного проще, чтобы воронам вообще не пришлось подрабатывать дворниками. Для этого достаточно, чтобы люди сами попадали окурками в урну. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Хорошего вам вечера.
1: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: События на рижских дорогах разворачиваются по привычному для буднего вторника сценарию. Полчаса назад на мониторе была пятерка, в данный момент трафик прибавил и уже более 6 баллов. Заторы и пробки продолжают расти, в том числе из-за ДТП. Еще об одной аварии рассказывает водитель большегруза Александр Карташов.
2: Добрый вечер, дорожная информация, тайный агент Александра. На Краста, на съезд на островной мост, два одиночества нашли друг друга. Так, пробочка уже внушительная собирается. Как-то так, всем удачи.
1: Спасибо Александру. Затор на Краста действительно в сторону центра растет и заканчивается где-то возле автоцентра Volkswagen. Кроме того, напомним инфу от Алексея Николаева. А полчасика назад он рассказал о том, что на Бикернеку в привычном месте происходит и дорогая фотосъемка. Так что не нарушаем и не превышаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Это Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. История о людях, потерявшихся в море или в горах, всегда заставляют надеяться до последнего. Но в Мексике произошел случай, который даже опытные спасатели назвали чудом. Рыбак исчез в подводной пещере. Шли дни, поиски продолжались, надежды становилось все меньше, и спустя 2 недели спасатели обнаружили человека там, где уже практически не рассчитывали найти его живым. О невероятном спасении расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 31-летнего рыбака Эраста Крисанта Вальдеса спасли спустя 15 дней после исчезновения в подводной пещере в Мексике. Мужчину обнаружили живым в воздушном кармане на глубине более 100 метров. Как передает ОКВАС, об этом пишет Daily Mail. Вальдес пропал 23 июля во время рыбалки вместе с отцом в Синоте, естественном карстовом провале, в районе Сан-Франциско-Ла-Пас. По словам самого мужчины, под водой он погнался за рыбой, но на обратном пути не смог найти выход. Отец первоначально пытался отыскать сына самостоятельно, после чего к поискам подключились местные жители и спасатели. Через 6 дней на глубине около 65 метров обнаружили гарпун, который был у пропавшего. Поисковая операция продолжилась с участием специалистов из Мексики, США, Германии и Доминиканской Республики. 7 августа, на 15-й день после исчезновения, исследователи добрались до пещеры с воздушным карманом более чем в 100 метрах под поверхностью и нашли там Вальдеса. «Мы были готовы найти его тело, но у Бога были другие планы», — рассказал участвовавший в операции мексиканский исследователь Карлос Хименес, назвав спасение чудом. Мужчину подняли на поверхность на носилках и доставили в больницу. После 2 недель без пищи у него диагностировали сильное обезвоживание и истощение. Сам Вальдес после спасения поблагодарил за возможность снова увидеть своих детей и родных.
1: Вдумайтесь хорошенько. 15 дней без еды, в полной темноте, более чем в 100 метрах под поверхностью. Даже представить себе психологическое состояние человека в таких условиях очень трудно. И здесь поражает не только то, что Вальдес выжил. Поражает упорство людей, которые продолжали его искать. Через 6 дней нашли гарпун, небольшую зацепку, которая позволила двигаться дальше. Потом к операции присоединились специалисты сразу из нескольких стран. И поиски не прекратили даже тогда, когда спасатели уже готовились к самому тяжелому исходу. А за всем этим был отец, который первым начал искать сына. И семья, которая 2 недели ждала хоть каких-нибудь новостей. Такие истории иногда заставляют совершенно иначе воспринимать слово «надежда». Здесь это была не красивая фраза, а конкретная работа. Погружение за погружением, метр за метром по сложной системе подводных пещер. Сам спасенный после всего пережитого сказал очень простую вещь. Он благодарен за возможность снова увидеть детей и родных. Наверное, после 15 дней в темноте многие привычные жизненные проблемы действительно начинают выглядеть иначе. А спасателям здесь остается сказать только спасибо. Они продолжали искать человека в момент, когда вероятность счастливого финала казалась уже минимальной. И именно поэтому этот счастливый финал состоялся.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
12: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
13: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Принято считать, что семейные скандалы – дело вполне обычное. Родственники поссорились, кто-то обиделся, кто-то перестал разговаривать с тещей или свекровью. Но даже семья султана от подобных историй оказывается не застрахована. Просто ставки там немного выше. В обычной семье после серьезной ссоры можно лишиться приглашения на воскресный обед. А вот в Брунее можно лишиться титула принцессы. Именно это произошло с невесткой одного из самых богатых и долгоправящих монархов мира – Хассанала Болкиаха. Что же случилось в султанской семье, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
12: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
14: В Брунее султан Хассанал Болкиах лишил свою невестку всех титулов за неподобающее поведение и неуважение к монарху. Как передает Оху Ас, об этом сообщает People.com. 33-летняя Пингеран Раабиатул Адавьях, жена принца Абдулла Малика, четвертого претендента в очереди на престол, лишилась титула принцессы-консорта указом от 8 августа. Как пояснили во дворце, ее поведение запятнало доброе имя монархии и продемонстрировало неуважение к султану Хассаналу Болкиаху. При этом ни в официальном заявлении, ни в местных СМИ не уточняется, что именно она сделала. В отличие от предыдущих случаев, когда султан лишал титулов своих бывших жен после развода, речь о разрыве не идет. Брак Раабиатул Адавьях и принца Абдулла Малика, заключенный в 2015 году, не расторгался. У пары четыре дочери принцессы – 10-летняя Мутиях, 8-летняя Фатхиях, 6-летняя Хаалишах и 16-месячная Набилах, которые сохранили свои титулы и место в линии престола наследия. 80-летний султан, правящий с 1967 года, является одним из последних абсолютных монархов в мире и самым долгоправящим действующим монархом. Ранее он уже подвергался критике за введением законов шариата, предусматривающих суровые наказания. Его состояние оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. ни Рабиатул Адавьях, ни ее супруг не комментировали ситуацию.
13: И вот теперь самое интересное. Что же именно произошло? Дворец сообщает о неподобающем поведении, неуважении к султану и ущербе репутации монархии. Все, больше никаких подробностей не говорят. А поскольку брак при этом сохраняется, история становится еще более загадочной. Супруг остался принцем, 4 дочери остаются принцессами, а вот их мать больше не принцесса. В обычной семье после конфликта можно попытаться помириться, поговорить за чашкой чая, в крайнем случае какое-то время не встречаться. В абсолютной монархии семейная ссора может закончиться официальным указом. Причем этот самый Хасанал Болкиах правит Брунеем, только вдумайтесь, с 1967 года. То есть почти 6 десятилетий на троне. Он явно привык к тому, что последнее слово остается за ним. И судя по этой истории, и государственные, и семейные вопросы здесь решаются примерно одинаково. Но отсутствие подробностей, конечно же, только подогревает любопытство. Интернет теперь наверняка будет строить версии, что именно нужно сделать, чтобы разгневать султана настолько, что он официально вычеркнет титул из вашего имени. Так что деньги, дворцы и королевский титул от семейных конфликтов не спасают. Просто они делают последствия значительно более торжественными. У кого-то после ссоры меняется семейный чат, а у кого-то официальный протокол целого государства.
15: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И, конечно же, у меня для вас припасена невероятная история. Представьте себе, пляж, летний день, огромная очередь за мороженым, и вдруг выясняется, что бесплатно это мороженое получают как раз-таки не отличники, а вовсе наоборот двоечники. Почему так происходит, сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На Баварском озере Аммерзе в Германии есть пляж, которым управляет человек по имени Мартин Грубер. И вот что он придумал. Дети и подростки, у которых в табеле красуются двойки, могут прийти к нему, показать свой аттестат и получить бесплатное мороженое и соленую соломку. А вот отличникам, извините, за деньги, как обычно. Казалось бы, очень странная логика. Ведь всегда поощряют именно хорошую учебу. В Баварии это вообще целая традиция. Круглые отличники могут бесплатно кататься на теплоходе по озеру. Немецкие железные дороги дарят отличникам бесплатные поездки на каникулы. Но Грубер решил зайти с другой стороны. Он сам, конечно, признается. В школе, говорит, был, по его словам, абсолютно двоечником и неудачником. И вот теперь, спустя годы, у него отличная жизнь, свой пляж, свой бизнес. Вот и он хочет напомнить детям с плохими оценками. Несколько красных цифр в дневнике – это еще не приговор. И вот тут поневоле задумаешься. Мы-то ведь привыкли хвалить только за результат. Пятерки, понимаешь ли, там всякие медали, дипломы. Дескать, вот только это достойно награды. А тем, кому и так тяжело, часто как раз не хватает поддержки. Они получают только упреки и разочарования. Грубер, по сути, перевернул логику. Наградил не за достижение, а за стойкость. За то, что человек не сдался, несмотря на трудности. И, честно говоря, кажется, что именно такое признание иногда нужнее, чем очередная похвала тому, кому и так все легко дается. В общем, если рядом с вами кто-то сейчас переживает из-за не самых лучших оценок, может быть, вместо аннотации ему нужно просто вручить мороженое и сказать доброе слово. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда найдем повод угостить хорошим настроением, даже без дневника с оценками.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Более 30 лет они покоряют

0: только на Бельжусервис ЛВ.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Мраморная говядина.
5: Один из самых известных в мире мясных деликатесов, мраморная говядина, был изобретен в Японии во второй половине XIX века. Классические рецепты мраморного мяса пришли к нам именно оттуда. Японская говядина считается одним из самых дорогих видов мяса в мире. А ведь в течение многих веков в этой стране из религиозных соображений было запрещено употреблять его в пищу. Свое название «мраморная говядина» получила из-за того, что ее жировые прослойки на срезе напоминают природный узор сияющего камня. В процессе приготовления эти прослойки тают, наполняя мясо соком, из-за чего оно становится невероятно мягким и нежным. Мраморное мясо иногда называют говяжьим фуагра, и не только из-за его изысканного вкуса, но и из-за методов, используемых для производства продукта. Бычки интенсивно вскармливаются, причем в течение последних 3-4 месяцев перед забоем исключительно зерном. При этом движение животного ограничивается. Мраморное мясо имеет более 120 разновидностей, получивших название той деревни, в которых каждая из них производится. Особенно же ценится сорт мраморной говядины, полученный от бычков, выращенных в городе Кобе. Здесь животных некоторое время выгуливают в лугах. Затем подвешивают к потолку в закрытом помещении, кормят рисом и отпаивают пивом. При этом в комнате непрерывно играет классическая музыка, а для того, чтобы бычкам и без движения было комфортно, им каждый день делают массаж. Мясо таких бычков получается необычайно нежным. В Японии даже существует поговорка: «Для мяса из Кобе не нужно иметь зубов». Готовится мраморная говядина обычно прямо на глазах у посетителей. Причем иногда шеф-повар предлагает гостям самим попробовать обжарить или сварить кусочек мяса. В японской кухне также существует немало блюд из мраморной говядины. Самые популярные – это, например, сябу-сябу – вареные тонкие кусочки мяса с лапшой и овощами, а также сукияки-набе – мясо с соевым творогом, овощами, лапшой и сырым яйцом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году на дорогах погибли 20 человек, не использовавших ремни безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек. Еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник дирекция начала кампанию «Последний танец начинается без ремня». «Не ломайся, пристегнись», цель которой — повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Глава правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксёнакс отметил, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. То есть, если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы 100 человек. Однако в прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек, подчеркивает Аксёнакс. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. Также в этом списке травмы грудной клетки, переломы ребер, повреждения легких и сердца, повреждения органов брюшной полости с внутренним кровотечением, переломы таза и конечностей. Латвия выдвинула на премию «Оскар» художественный фильм режиссера Вейстура Кайришса и актера Карлиса Арнольдса Аватса «Уля». Об этом сообщила представитель Национального киноцентра Кристина Матиса. Фильм заявлен на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Заявленные на оценку фильмы рассматривала созданная Национальным киноцентром комиссия отраслевых экспертов, состав которой утвержден Американской киноакадемией. Латвийские кинопродюсеры в этом году представили комиссии 2 полнометражных фильма. Картину режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сети. Рождение легенды ТТТ» и фильм Кайришса и Аватса «Уля». Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, Национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм» картину «Уля», мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Аватс получил международное признание за роль в этом фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. «Уля» уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью. И такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии «Оскар», отмечают представители Национального киноцентра. В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября. Фильм является совместным производством Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Ну и, как всегда, у меня для вас припасена невероятная история. Что, если бы существовало место, куда можно прийти и признаться? У меня зависимость. Но речь пойдет не про алкоголь, не про азартные игры, а про обычный смартфон у нас с вами в кармане.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Так вот, во Флоренции, в Италии, открывается именно такой центр. Называется он Discover – «Открой». Работать он будет в здании библиотеки на территории бывшей психиатрической больницы. Обращаться туда смогут подростки,

0: подростки и молодые люди от 10 до 25 лет, а принимать центр сможет до 40 человек в день. И самое интересное, там не станут просто отбирать у детей телефоны, прятать их в шкаф. Наоборот, подростков будут учить осознанно замечать, сколько времени они проводят в прокручивании вот бесконечном лент соцсетей, как вовремя успеть сделать перерывы, как использовать гаджеты по делу, а не вот так вот бесконечно скроллить одно и то же. В центре откроют пространство совсем без смартфонов, где ребята будут учиться создавать подкасты, снимать цифровые истории и даже пробовать творческие проекты с искусственным интеллектом. А еще там появится служба психологической поддержки для тех, кто из-за телефона почти перестал выходить из дома или ссориться со своими близкими. И вот знаете, что здесь удивительно? Мы это привыкли считать зависимость – это что-то очевидное и разрушительное, ну, вроде спиртного или азартных игр, когда человек несет там последние деньги. А тут выясняется, обычный экран в кармане может довести человека практически до того же самого чувства потерянности и отдаления от людей. Просто это происходит незаметно, по чуть-чуть, без какого-то единого поворотного момента, просто однажды понимаешь, что вечер снова прошел в бесконечной прокрутке ленты смартфона. Так что, может быть, стоит иногда откладывать телефон в сторону, просто так, без даже всякого центра во Флоренции, чтобы вечер вдруг стал снова вечером, а не какой-то бесконечной лентой на экране. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы уж точно рады, что нас слушают, а не листают.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь самое время уделить внимание дорожной обстановке в латвийской столице. До 8 баллов на максимуме 17.20 до 17.45 дорос трафик, после чего медленно, но верно заторы и пробки стали сокращаться. К этой минуте остаются преимущественно затруднения в диапазоне от 5 до 6 баллов. А достаточно серьезные 15-минутные пробки мы видим на Карля Ульмане перед Веней Базгатовой в обоих направлениях. Плотно из центра на участке улицы Валдемара Вантовый мост до улицы Мелнсила. А также затруднено движение со стороны Пардаугавы в районе Каменного моста. Около 10 минут можно оставить по направлению в сторону Юглы, как на Бриве Базгатовой перед Мурьенью, так и со стороны улицы Юглас, также перед Мурьенью. За городом в Улбраке тормозит улица Института и на Рижской окружной несколько заторов как в направлении Видземского шоссе, так и в сторону ГЭС. Такова, в общем, картина трафика на данный момент. Будьте внимательны, уважайте себя и других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Рэдифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rediFest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, которая представляет собой обзор главных киноновинок 2026 года. В этом списке были представлены самые разные жанры, от «Одиссеи» Кристофера Нолана до независимых комедий и триллеров, и решили они вас с этим обзором познакомить.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Если представить себе блендер, в который закинули Одиссею, Гомера, ну, зомби-каннибала, нарисованных овец и Зендаю из романтической комедии...
3: Ага, звучит как полное безумие.
2: Да, но именно так выглядит свежий список главных фильмов первой половины 2026 года от кинокритиков BBC. И наш сегодняшний глубокий разбор материалов посвящен как раз этому феномену.
3: Хотим понять, почему современное кино внезапно решило сойти с ума, верно?
2: Именно. И я вот заметила, что это не просто попытка эпатировать публику ради хайпа.
3: Точно. Если посмотреть на все эти картины в совокупности, ну, становится ясно одно. Наши мозги сегодня настолько перестимулированы бесконечными лентами соцсетей
2: и информационным шумом.
3: Да-да, что стандартные сюжеты просто больше не регистрируются нервной системой. Кинематографу приходится буквально взламывать наше восприятие, чтобы, ну, заставить нас хоть что-то почувствовать.
2: И начинают они прямо с фундамента, берут классику. Например, «Одиссею» Кристофера Нолана.
3: Угу, ту самую с Мэттом Дэймоном.
2: Вот. Казалось бы, античность, но сюжет переломан на куски, и все снято на гигантские камеры IMAX. Я вот одного не пойму, зачем делать древнегреческий эпос физически подавляющим?
3: Ну, потому что Нолан хочет, чтобы зритель почувствовал тяжесть выбора, а не просто посмотрел, знаешь, красивую сказку. Формат IMAX дает этот эффект сенсорного перегруза.
2: Огромные лица, оглушающий звук на фоне.
3: Вот-вот. А нелинейный монтаж заставляет мозг активно собирать пазл. То есть это уже не миф, это симуляция принятия тяжелых решений в условиях абсолютного хаоса.
2: Что, конечно, очень резонирует с нашей сегодняшней реальностью. Слушай, а Эмералд Феннелл в своем «Грозовом перевале» делает то же самое с викторианской романтикой?
3: Ага, абсолютно.
2: Просто в материалах пишут, что там Марго Робби и Джейкоб Элорди, но фильм невероятно жесткий. То есть никаких благородных вздохов при луне мы не увидим.
3: Совершенно верно. Феннелл безжалостно сдирает с этой истории всю, ну, романтическую позолоту.
2: Да, давно пора, если честно.
3: 100%. Сегодня общество слишком хорошо распознает психологическое насилие, чтобы верить в возвышенную страсть, которая просто берет и разрушает жизни.
2: Поэтому она показывает классовую борьбу и отношения героев максимально плотскими, токсичными.
3: И жестокими, да. Это возвращает тексту ту первобытную дикость, которую, знаешь, годами сглаживали в угоду зрительскому комфорту.
2: Слушай, но если разрушения классики недостаточно, чтобы нас растормошить, режиссеры просто начинают скрещивать нескрещиваемое.
1: Продолжим знакомство с этим профессиональным гидом по качественному современному кино буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedec, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
7: Билеты, билеты, сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Возвращаемся к обзору фильмов, которые сочетают в себе зрелищность и глубокие социальные подтексты. На радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили профессиональный гид по качественному современному кино, опубликованный критиками BBC, и готовы поделиться своими выводами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Читаю дальше. Овечьи детективы.
10: О, это вообще отдельная тема.
9: Нарисованные овцы расследуют убийство фермера. Звучит как полный провал, если честно. Как критики вообще восприняли это всерьез?
10: Секрет в когнитивном диссонансе. Овцы милые, они говорят голосами знаменитостей, но при этом обсуждают реальный мрачный труп.
9: То есть мозг просто не понимает, как реагировать, умиляться или пугаться.
10: Защитные механизмы циничного зрителя дают сбой, и в этот момент фильм бьет прямо в эмоции.
9: Погоди, этот же механизм работает в новом фильме «28 лет спустя. Храм костей». Там же британский хоррор про зомби внезапно превращается в комедию.
10: В боди-муви, ага.
9: Да, про двух приятелей, сумасшедшего ученого в исполнении Рэйфа Файнса и огромного каннибала. Но ужасы и комедия – это же совершенно разные жанры.
10: На самом деле нейробиологически они невероятно близки. И комедия, и хоррор строятся на одном и том же фундаменте.
9: Нарастание напряжения и резкий сброс.
11: Да, в точку. Сначала мы сжимаемся от страха перед зомби-апокалипсисом, а потом нас резко отпускает через вот этот британский черный юмор.
9: То есть они раскачивают нервную систему, заставляя искать человечность в диких условиях?
11: Точно. Они идеальные симбионты.
9: Но если экстремальные контрасты работают так хорошо, как объяснить вторую половину нашего списка? Здесь фильмы, где вообще ничего не взрывается и никто не бегает от зомби.
11: Да. Тут мы переходим к иллюзии спокойствия. И это очень похоже на то, что происходит в фильме «Драма».
9: О, да.
11: На постерах Зендая и Роберт Паттинсон выглядят как милая романтическая комедия. А по факту это настоящая ловушка.
9: 100%. Зритель расслабляется, берет попкорн, а его запирают в голове настоящего социопата.
11: Фильм просто надевает маску румкома, чтобы обмануть ожидания. Да, мы привыкли к глянцу и не ждем подвоха.
9: Да, а когда иллюзия нормальности рушится, сталкиваться с этими пугающими психологическими девиациями становится по-настоящему больно.
11: И никаких утешительных финалов режиссер не дает. Выводы остаются за аудиторией.
9: То есть все эти картины делают одно и то же.
11: Они понимают, что мы привыкли к
10: определенным шаблонам.
9: И используют эту привычку против нас, чтобы пробиться через броню информационного перегруза.
10: Искусство снова находит способ сделать нас уязвимыми, виртуозно меняя тактику.
9: Знаешь, это наталкивает на одну забавную мысль.
10: Какую же?
9: Если сегодня авторы берут викторианский роман или Гомера и превращают их в мрачные жестокие аттракционы для отражения современных страхов,
10: так,
9: то интересно, какое из нынешних самых глупых и легкомысленных явлений поп-культуры станет основой для глубокого философского хоррора через 100 лет?
8: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз доброго вечера. Все три часа для вас работал в эфире радио «Мелодия» Олег Пека. Ну и, как всегда, мы с вами завершаем наше общение на такой киноноте. И поговорим мы сейчас на очень любопытную тему. Я думаю, что многие наверняка помнят те самые нейросетевые ролики, где Брэд Питт вдруг дрался с Томом Крузом. Известные актеры появлялись в сценах, которые никогда не снимались. А персонажи из популярных фильмов начинали жить какой-то совершенно новой жизнью. Все это выглядело одновременно очень эффектно и немножечко тревожно, потому что возникал простой вопрос: кто же разрешал использовать лица актеров, героев, элементы известных фильмов? И вот теперь Голливуд решил навести здесь порядок.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ассоциация кинокомпаний США, которая представляет крупнейшие студии, договорилась с ByteDance, владельцем TikTok и разработчиком генераторов видео и изображений, SeedDream, о новых правилах защиты интеллектуальной собственности. История, я напомню, началась еще в феврале, когда после запуска SeedDance 2.0 пользователи стали массово создавать ролики с узнаваемыми актерами и персонажами. Причем ролики, которые производили впечатление, как будто бы это просто действительно снятый какой-то голливудский фильм. Тогда вот Голливуд и обвинил ByteDance в том, что система слишком легко позволяет использовать чужие образы и защищенный контент без всякого разрешения. Ассоциация кинокомпаний даже направила официальное требование прекратить такие нарушения. После этого стороны не пошли по пути бесконечной публичной войны, а начали переговоры. И вот теперь они договорились о том, что в новых версиях SeedDance и SeedDream должны быть более жесткие ограничения. Проще говоря, нейросеть не должна уж так легко выдавать ролик, который выглядит как новый фильм Marvel, или сцена из «Миссия невыполнима», или видео с какой-то конкретной голливудской звездой, если на это нет прав. Что же это означает на практике? Ну, наверное, теперь уже написать запрос вроде «Сделай-ка мне ролик Тома Круза и Брэда Питта в драке один на один» теперь, вероятно, станет гораздо сложнее, может быть, даже значительно сложнее, а в некоторых случаях система просто должна будет отказать или изменить результат. Важно понимать, что речь пока идет не о полном запрете генеративного видео. ByteDance не отказывается от SeedDance и не перестает развивать технологию. Наоборот, Голливуд фактически признает, что такие инструменты никуда не исчезнут. Поэтому теперь спор идет уже не о том, можно ли вообще создавать видео с помощью искусственного интеллекта, а о том, где же заканчивается творчество пользователя и начинается использование чужой собственности. Здесь как раз начинается самая сложная часть. Если человек попросит нейросеть создать мужчину-шпиона в черном костюме, который бежит по крыше поезда, это, скорее всего, будет обычный образ. А вот если он попросит сделать конкретного Тома Круза в роли Итана Ханта, да еще добавить музыку, логотип, персонажей из «Миссии невыполнима», ну, это уже совсем другая история. Именно такие границы ByteDance и голливудские студии теперь собираются уточнять вместе. Соглашение касается не только одного приложения. Технологии ByteDance используются сразу в нескольких продуктах компании, включая TikTok, CapCut и Dreamia. И поэтому новые ограничения могут затронуть огромнейшее количество пользователей. Сама Motion Picture Association говорит, что авторское право остается основой киноиндустрии и что защитные механизмы в этих генеративных моделях нужно продолжать усиливать. ByteDance, в свою очередь, заявляет, что развитие искусственного интеллекта должно сочетаться с защитой прав владельцев контента. В общем, мы видим здесь один из больших компромиссов между Голливудом и искусственным интеллектом. Студии уже поняли, я думаю, смирились с тем, что просто запретить эту технологию не получится. А технологические компании понимают, что бесконечно генерировать чужих актеров и персонажей без разрешения тоже вряд ли удастся. Хотя, конечно, зная интернет, можно предположить, что пользователи довольно быстро начнут просить нейросеть сделать очень известного блондина, подозрительно похожего на Брэда Питта, который дерется с другим очень известным актером, совершенно случайно напоминающим Тома Круза. Ну и вот тогда уже начнется следующая серия этой истории. Всем хорошего вечера, прекрасных фильмов с Брэдом Питтом и Томом Крузом, и до встречи завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: интервью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Biļešu Servis LV.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Biļešu Servis. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
5: Ереван.
4: Город у подножья горы Арарат.
6: Город, где вместо «спасибо» все говорят «мерси».
4: Где в школах преподают шахматы.
6: Где из крана течет питьевая вода.
4: Где много образованных людей, но мало работы.
6: Все это – столица Армении – Ереван. Один из самых древних городов на Земле, на 30 лет старше Рима. В 2018 году Еревану исполнилось 2800 лет. Тем не менее, прогуливаясь по нему, эту древность почти не ощущаешь. В начале 20 века город был спроектирован советским архитектором Таманяном. Тогда начали активно использовать местный камень – розовый туф, из-за чего сегодня Ереван часто называют «розовым городом». Впрочем, несмотря на проект, в советское время город застраивали довольно хаотично, кто во что горазд, в зависимости от вкуса и финансовых возможностей, и при этом нещадно снося старые постройки. Поэтому в Ереване почти невозможно найти дом старше 100 лет. Зато можно обнаружить очень необычные архитектурные детали. Например, самостоятельно пристроенные к пятиэтажкам балконы и довольно монументальные. На самом деле это эхо 90-х. Сегодня подобные перепланировки запрещены, но уже построенное никуда не делось. Если архитектурное многообразие скорее придает Еревану своего рода очарование, то на дорогах царит настоящий хаос, который может повергнуть неподготовленного туриста в ужас. К соблюдению правил движения местные водители относятся вольно. Даже в сумерках редко кто включает ближний свет, только когда совсем стемнеет. Объясняют это тем, что с включенными фарами тратится больше бензина. Вполне нормально и проехать на мигающий красный. Тем более, что с гаишниками, если поймают, вполне можно подружиться, поторговаться и даже, может быть, обойтись без штрафа. Не отстают и пешеходы, которые переходят дорогу, где попало, несмотря на светофоры и пешеходные переходы. При этом пешеход, которому автомобилист на зебре и при зеленом свете для пешеходов уступает дорогу, чаще всего сильно удивится и постарается поскорее перебежать дорогу, чтобы дать проезд машине. Армения считается очень компьютеризированной страной. Почти по всему Еревану можно поймать бесплатный Wi-Fi. Но при этом решить какой-то вопрос через интернет невозможно. Везде ценятся и работают только человеческое общение и личные связи. От поиска работы до покупки чего бы то ни было. Хотя и завести знакомых в Ереване – дело пары дней. В силу местного менталитета здесь всем есть дело до всех. При знакомстве могут легко спросить, сколько зарабатываешь и с кем живешь, и только потом узнать, как зовут. С одной стороны, это может быть некомфортно. С другой, если кто-то где-то попал в затруднительное положение, всем тоже есть дело и обязательно помогут. А там уже и до дружбы недалеко. Ереван – как добрый армянский дедушка. У него за плечами длинная жизнь, свои тайны и загадки. Но он мудр, спокоен и сделает все, чтобы вы почувствовали себя в нем как дома.
4: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Функциональность Е-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через Е-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные Е-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения Е-адреса в облачный сервис. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В первые 6 месяцев 2026 в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число умерших превысило число родившихся на 7837 человек. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 тысячи человек. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. В среду 19 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Redzes festivāls Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
4: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Юмореска. Слово «юмореска» подразумевает некий юмор, и кажется, будто после прослушивания музыкальной юморески захочется смеяться. Ну или хотя бы, что она будет в мажоре. А вот и нет. На самом деле, подавляющее большинство музыкальных шуток и юморесок не имеют практически ничего общего с юмором в нашем понимании. Вообще, название «юмореска» к своему фортепианному произведению впервые применил Роберт Шуман в 1839 году. Композитор трактовал термин как «удачное соединение мечтательности и шутки». И его юмореска в самом деле состоит из лирических и скерцозных эпизодов. Впрочем, позднее композиторы XIX века применяли термин иначе, чем Шуман, как произведение, написанное легко, не вполне всерьез. Этакие шутки гениев. Поэтому чаще всего юморески могут вызвать восхищение, но вряд ли вызовут именно смех, даже при очень сложной цепочке культурных ассоциаций. И при этом они даже не всегда в мажоре. Эдвард Грик. Юмореска. Юмореска.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.

Есть песни, которые звучат как солнечный луч сквозь дождь. Как знак, все не так уж страшно. «Raindrops keep falling on my head» именно такая. Нежная, светлая, с улыбкой, которая теплее любого зонта. Песню написали Берт Бакарах и Хэл Дэвид в 1969 году специально для фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид». В фильме эта песня звучит в сцене, где герой Пола Ньюмана катается на велосипеде. Момент легкомысленный и трогательный, словно пауза между перестрелками, ведь фильм про двух бандитов-грабителей, я хочу напомнить. Режиссер Джордж Рой Хилл хотел мелодию с солнцем внутри, а Бакарах с Дэвидом это и сделали. Сначала песню предлагали записать Рэю Стивенсу и даже Бобу Дилану, оба отказались. В итоге в студию пришел Би Джей Томас и спел. Седьмой дубль оказался удачным. Голос после ларингита звучал хрипло, но именно эта легкая шероховатость добавила песне человечности. В фильме она звучала в слегка водевильном стиле, с инструментальными вставками, в которых Пол Ньюман выделывал трюки на велосипеде.

0: Сингл же перезаписали чуть позже в Нью-Йорке. И тогда случилось чудо. К январю 70-го Raindrops Keep Falling on My Head возглавила чарты Billboard Hot 100 и стала первым хитом нового десятилетия и разошлась миллионными тиражами. Интересно, что сама песня оказалась многим неподходящей для вестерна. Роберт Редфорд потом признавался: «Я не понимал, как это связано с фильмом. Дождя нет, а песня про дождь казалась глупой идеей, но я ошибался». За эту мелодию Баккарах и Дэвид получили «Оскар» как за лучшую оригинальную песню. Сегодня она кажется знакомой, чуть наивной, но именно в этой наивности ее магия. Это песня о том, что за дождем все-таки приходит солнце. И каждый раз, когда слышишь ее припев, невольно улыбаешься, потому что веришь, счастье действительно уже рядом.
1: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрекс в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбрекс считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы», заявил премьер-министр Латвии. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. В среду 19 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный и юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: над Янтарным берегом. 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ренкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ренкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ренкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники, способные оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ренкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщение рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. В среду 19 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрак в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбрак считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы», заявил премьер-министр Латвии. В среду 19 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в понедельник поддержали капитализацию 2 ближайших процентных платежей по облигациям, следует из сообщения авиакомпании. В собрании приняли участие представители держателей облигаций, владеющих более чем 25% общей основной суммы облигаций, более 75% проголосовавших держателей облигаций поддержали каждое из решений, указанных в дополнительном уведомлении. На собрании держатели облигаций поддержали капитализацию процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Соответствующие процентные платежи будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены денежными средствами в соответствии с условиями измененной документации по облигациям. Кроме того, держатели облигаций поддержали временное освобождение от установленного условиями облигаций требования к минимальному уровню ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от определенных требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Также были поддержаны изменения в отдельных сроках уведомления и требованиях к кворуму для будущих собраний держателей облигаций. В соответствии с разработанным Air Baltic бизнес-планом, компания планирует привлечь от держателей облигаций временное финансирование в размере 225 миллионов евро, конвертировав часть облигаций в долю в капитале компании. Однако на собрании в понедельник держатели облигаций решения о временном финансировании не принимали. Air Baltic отмечает, что поддержанные в понедельник решения предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению временного финансирования. В авиакомпании отмечают, что целью этих мер является улучшение ликвидности компании и обеспечение стабильной основы для ее дальнейшей деятельности. Пока Air Baltic работает с ключевыми заинтересованными сторонами над соглашением об условиях временного финансирования. Пересмотренный бизнес-план предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании за счет концентрации маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизации размера флота Airbus A220-300 и использования самолетов, а также формирование структурно более низкой базы затрат. Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с государственной полицией начала сканирование слоев почвы с помощью георадара вдоль латвийско-белорусской границы в поисках возможных подземных тоннелей. Цель проверок – выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные тоннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы. Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугшдорфе в Даугавском крае впервые был обнаружен тоннель, использующийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Депутаты Комитета Рижской думы по городскому развитию в понедельник поддержали выделение 1 миллиона 570 тысяч евро на развитие водного транспорта на набережной 11 ноября от Вантового моста до Железнодорожного моста. Как пояснили на заседании Комитета специалисты самоуправления, 1 миллион 570 тысяч евро необходимы для 2 основных проектов, которые позволят внедрить в Риге водный транспорт. В рамках первого проекта планируется создать инфраструктуру для людей, пользующихся водным транспортом, и построить новые дополнительные причалы на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. В рамках второго проекта планируется разработать строительный проект для создания инфраструктуры водного транспорта, а именно плавучих причалов. Как сообщалось на заседании Комитета городского развития Рижской думы, представители Департамента городского развития сообщали, что регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Ветсмилграфсом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект, 2 рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт – 1 евро 50 центов. Ассоциация детских поселков СОС призывает латвийцев становиться приемными родителями, опекунами или усыновителями. Ассоциация начинает кампанию «В очереди за семьей», которая должна привлечь внимание общества к 1000 детей, находящимся вне семьи и нуждающимся в возможности обрести семью. Кампания стартует в понедельник, 24 августа, с 13 до 14 часов на лугу около дома номер 1 на улице Узварас в Бауске. В рамках мероприятия также откроют символ объект «В очереди за семьей». В рамках мероприятия состоится символическое подписание меморандума, подтверждающего намерение улучшать положение приемных семей в Латвии и заботиться о том, чтобы каждый ребенок получил детство. Кампания в течение нескольких месяцев будет проходить в регионах Латвии. Ее цель – привлечь внимание к вопросам приемных семей и познакомить общество с историями детей, находящихся под опекой вне семьи. По данным ассоциации, сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут возможности обрести семью. Аналитический обзор работы сиротских судов за 2025 год, подготовленный Центром защиты детей, свидетельствует о том, что в прошлом году статус приемной семьи получили 40 семей, а у 63 приемных семей этот статус был прекращен. Таким образом, уже третий год подряд число семей, у которых прекращается статус приемной семьи, превышает число семей, получивших такой статус. Для сравнения, в 2024 году статус приемной семьи получили 42 семьи, а у 50 приемных семей он был прекращен. В 2023 году статус получили 51 семья, у 57 семей он был прекращен. Причины прекращения статуса приемной семьи были разными. В некоторых случаях они были связаны с личными обстоятельствами, например, потерей мотивации, проблемами со здоровьем, эмоциональным выгоранием или изменениями в занятости. В других случаях на прекращение статуса повлияли семейные обстоятельства, в том числе развод, рождение ребенка или смена места жительства. В прошлом году у 3 приемных семей статус был отозван из-за нарушений. В 2025 году в Латвии насчитывалось 654 приемные семьи, тогда как в 2024 году их было 686. В последние 4 года число приемных семей продолжает сокращаться. Всего в прошлом году на попечении вне семьи находились 5160 детей, что меньше, чем в 2024 году, когда таких детей было 5341. При этом Центр защиты детей отмечает, что изменения за один год пока не позволяют сделать вывод о формировании устойчивой тенденции. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 150.

первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число умерших превысило число родившихся на 7837 человек. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 тысячи человек. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники способны оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае вложенные в технологии инвестиции не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщение рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Функциональность Е-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через Е-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные Е-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения Е-адреса в облачный сервис. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек.
Кулбергс в интервью Brussels Playbook издания Politico сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных

0: запланированных Латвией расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбергс считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. «Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы», заявил премьер-министр Латвии. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Репутация высшего образования в обществе вернулась к исторически максимальному уровню, свидетельствуют результаты исследования репутации сферы высшего образования и латвийских вузов. Исследование, которое в этом году проводилось в 10-й раз, оценивает эмоциональные и рациональные ожидания общества в отношении сферы высшего образования в целом. Индекс репутации отражает оценку жителями не только предоставляемых отраслью услуг и их качества, но и эффективности ее деятельности, социальной ответственности и академических достижений. За 10 лет репутация высшего образования пережила как взлеты, так и падения, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика. Индекс репутации вырос на 2 пункта в целевой группе населения и на 1 пункт среди молодежи. При этом оценка общества вновь достигла исторически максимального уровня 62 индексных пунктов, который ранее был зафиксирован в 2022 году. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что положительная динамика, наблюдаемая с 2023 года, не является кратковременной, а формируется как долгосрочная тенденция. В этом году показатель репутации высшего образования составляет 62 индексных пункта среди населения в целом и 60 пунктов среди молодежи. Такой уровень оценивается как средневысокий. Положительной оценки заслуживает и тот факт, что репутация высшего образования значительно превышает средний показатель репутации всех отраслей Латвии, который составляет 47 индексных пунктов. Это свидетельствует о том, что высшее образование в обществе воспринимается значительно более позитивно, чем многие другие сферы народного хозяйства и государственного сектора страны, отмечают авторы исследования. 4 мужчин, предположительно граждан Камеруна, задержали во вторник утром в Кековском крае. Полицию вызвал местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине и заявил, что они напали на автомобиль. После сообщения экипаж муниципальной полиции отправился на Рижскую объездную дорогу на участок между круговым перекрестком в Даугмале и Рижской ГЭС. Во время осмотра ближайшей территории полицейские обнаружили в канаве 4 мужчин, которые там прятались. На место вызвали госполицию, государственную пограничную охрану. Задержанных передали пограничникам, которые занимаются дальнейшим оформлением дела в соответствии со своей компетенцией. По данным государственной пограничной охраны, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе предотвратили 45 попыток незаконного пересечения. С начала года их число достигло 9932. В Кековской краевой думе призвали жителей сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных ситуациях. Именно информация местного жителя позволила оперативно направить экипаж к месту происшествия. В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных. Это на 4,5% или 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В том числе в первом полугодии 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков. Это на 6,8% или 206 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 2720 девочек, что меньше на 2% или 56 младенцев. В июне в Латвии зарегистрировано 958 новорожденных, что на 4,6% или 46 детей меньше, чем в июне 2025-го. Среди них 504 мальчика и 454 девочки. В первые 6 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% или 142 человека больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 7837 человек. В первые 6 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 3733 брака. Это на 8,9% или 364 брака меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 000 человек. Департамент полиции погранохраны Эстонии передал Латвии 8 нелегальных мигрантов из Сомали. Передача нелегальных мигрантов латвийской погранохране произошла утром 17 августа на погранпереходе Выкла. Все переданные мигранты – мужчины из Сомали, прибывшие в Эстонию в июле и августе через Беларусь и Латвию с целью попасть еще в какую-нибудь страну Шенгенской зоны. В эстонском департаменте полиции погранохраны отметили, что почти половина нелегальных мигрантов, прибывших в Эстонию с начала июля, утверждают, что они не совершают. Для установления их фактического возраста образована специальная комиссия, первые заключения которой ожидаются в конце этой недели. Первоначальные признаки указывают на то, что большинство ссылающихся на несовершеннолетие мигрантов занижают свой фактический возраст. С начала года было возбуждено 26 уголовных производств для расследования незаконной перевозки иностранцев через государственную границу, в том числе 17 в июле, когда число случаев незаконной миграции начало расти. Латвии к настоящему времени передано 27 нелегальных мигрантов, а в центре временного содержания в Эстонии находится еще 109 иностранцев. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек. Еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник дирекция начала кампанию «Последний танец начинается без ремня». «Не ломайся, пристегнись», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Глава правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксёнакс отметил, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. То есть, если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы 100 человек. Однако в прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек, подчеркивает Аксёнакс. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. Также в этом списке травмы грудной клетки, переломы ребер, повреждения легких и сердца, повреждения органов брюшной полости с внутренним кровотечением, переломы таза и конечностей. Латвия выдвинула на премию «Оскар» художественный фильм режиссера Вейстура Каришса и актера Карлиса Арнольдса Аваца «Уля». Об этом сообщила представитель Национального киноцентра Кристина Матиса. Фильм заявлен на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Заявленные на оценку фильмы рассматривала созданная Национальным киноцентром комиссия отраслевых экспертов, состав которой утвержден Американской киноакадемией. Латвийские кинопродюсеры в этом году представили комиссии два полнометражных фильма. Картину режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сети. Рождение легенды ТТТ» и фильм Кайришса и Аваца «Уля». Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, Национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм» картину «Уля», мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Авац получил международное признание за роль в этом фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. «Уля» уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью. И такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии «Оскар», отмечают представители Национального киноцентра. В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября. Фильм является совместным производством Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В прошлом году потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии составляли в среднем 619 евро на одного члена домохозяйства в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе 24% расходов приходилось на продукты питания, 16% на коммунальные платежи за жилье, 12% на транспорт. В статистическом управлении отмечают, что за 6 лет общие расходы бюджетов домохозяйств выросли на 196 евро или 46%. Данные свидетельствуют, что самые крупные расходы домохозяйств в Латвии в 2025 году были в Риге, в среднем 781 евро на человека в месяц. В Рижском регионе в прошлом году потребительские расходы домохозяйств составляли в среднем 750 евро, в Курземе 546, в Видземе 519, в Земгале 511, а в Латгале 446 евро в месяц на одного человека. В прошлом году домохозяйства тратили на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем 151 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. На жилье тратилось 100 евро, на транспорт 74, на отдых, спорт и культуру 51 евро. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы для обеспечения быстрого реагирования, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который вместе с начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом и командующим национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспаром Пуденсом посетил участки латвийско-белорусской границы. В ходе визита Ринкевич получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет оснащена технологиями, которые позволят повысить эффективность пограничного контроля. Президент отметил, что для полноценного использования этих технологий погранохране необходимы дополнительные человеческие ресурсы – до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Ринкевич подчеркнул, что забор, сенсоры и видеонаблюдение – лишь один из элементов системы, однако необходимые пограничники способны оперативно реагировать на инциденты. По словам президента, это особенно важно с учетом фактов повреждения инфраструктуры на латвийской границе, поскольку в противном случае текучие, вложенные в технологии инвестиции, не обеспечат необходимой отдачи. Отвечая на вопросы представителей СМИ, Ринкевич вновь подчеркнул, что общество должно быть готово к различного рода провокациям, в том числе к саботажу и диверсиям. Светбанк предупреждает о мошенниках, рассылающих электронные письма с призывом обновить данные. В банке отмечают, что клиенты Светбанк получают целевые мошеннические письма, в которых получатели призывают перейти по ссылке и обновить банковские данные. Представители Светбанк подчеркивают, что они таких писем не рассылают. И если клиент введет запрашиваемую информацию на поддельном сайте, она окажется в распоряжении мошенников. Если данные все же были раскрыты, клиентов просят немедленно связаться с консультационным центром банка. В Светбанк напоминают, что для обновления данных банк использует систему интернет-банка. Клиентам рекомендуется не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно входить в свой интернет-банк, проходить авторизацию и при необходимости обновлять данные там. Также клиентов призывают обращать внимание на признаки мошенничества в получаемых письмах. В данном случае сообщения рассылаются с адреса, не имеющего отношения к банку. Функциональность Е-адреса полностью восстановлена, сообщает Государственное агентство цифрового развития. Пользователям доступны все сообщения и электронные счета, отправленные и полученные через Е-адрес до начала работ. Также восстановлен обмен электронными формами и доступны новые входящие сообщения. Как сообщалось ранее, в выходные Е-адрес был недоступен. Целью технических работ было усиление кибербезопасности и обеспечение соответствия актуальным требованиям безопасности путем переноса решения Е-адреса в облачный сервис. Премьер-министр Андрис Кулбрак заявил, что страны на передовой ЕС и НАТО несут слишком большую долю расходов, связанных с противостоянием Москве, пишет издание «Политико». По его мнению, Брюсселю следовало бы выделить Латвии 7 миллиардов евро для покрытия военных и экономических издержек. Кулбрекс в интервью «Brussels Playbook» издания «Политико» сказал, что эти средства должны поступить из следующего 7-летнего бюджета ЕС в рамках нового фонда конкурентоспособности и компенсировать увеличение расходов на оборону и обвал торговли с Россией. Эта сумма, которую Рига хочет получить сверх других предусмотренных для страны средств, составляет почти половину от запланированных Латвии расходов на оборону в размере более 15 миллиардов евро за 7-летний бюджетный период, отмечает издание. Кулбрекс считает, что Латвия заслуживает особого подхода, поскольку вынуждена брать займы, чтобы обеспечивать безопасность стран, находящихся гораздо дальше от линии фронта. Мы доводим дефицит бюджета до максимально возможного уровня и за счет этого долга оплачиваем оборону всей Европы, заявил премьер-министр Латвии. 56% жителей Латвии готовы были бы приобрести рецептурные лекарства без рецепта, если бы такая возможность им предоставилась, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств. Аналогичным образом 54% опрошенных признали, что в ситуации, когда необходимые рецептурные лекарства недоступны в аптеке, жители рассматривают возможность их поиска на веб-сайтах. Специалисты считают этот показатель тревожным, поскольку он свидетельствует о готовности людей использовать препараты неизвестного происхождения. В эпоху информационного переизбытка, когда любой может обратиться к искусственному интеллекту за советом по здоровью, люди начинают считать консультацию врача необязательной. Это может быть опасно, поскольку только врач способен адекватно оценить состояние пациента и назначить лечение, подчеркивает председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдмана. Данные опроса показали, что 71% жителей Латвии принимали рецептурные лекарства за последние 6 месяцев. При этом среди респондентов старше 64 лет таких оказалось 89%. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в понедельник поддержали капитализацию 2 ближайших процентных платежей по облигациям, следует из сообщения авиакомпании. В собрании приняли участие представители держателей облигаций, владеющих более чем 25% общей основной суммы облигаций, более 75% проголосовавших держателей облигаций поддержали каждое из решений, указанных в дополнительном уведомлении. На собрании держатели облигаций поддержали капитализацию процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Соответствующие процентные платежи будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены денежными средствами в соответствии с условиями измененной документации по облигациям. Кроме того, держатели облигаций поддержали временное освобождение от установленного условиями облигаций требования к минимальному уровню ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от определенных требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Также были поддержаны изменения в отдельных сроках уведомления и требованиях к кворуму для будущих собраний держателей облигаций. В соответствии с разработанным Air Baltic бизнес-планом, компания планирует привлечь от держателей облигаций временное финансирование в размере 225 миллионов евро, конвертировав часть облигаций в долю в капитале компании. Однако на собрании в понедельник держатели облигаций решения о временном финансировании не принимали. Air Baltic отмечает, что поддержанные в понедельник решения предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению временного финансирования. В авиакомпании отмечают, что целью этих мер является улучшение ликвидности компании и обеспечение стабильной основы для ее дальнейшей деятельности. Пока Air Baltic работает с ключевыми заинтересованными сторонами над соглашением об условиях временного финансирования. Пересмотренный бизнес-план предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании за счет концентрации маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизации размера флота Airbus A220-300 и использования самолетов, а также формирование структурно более низкой базы затрат. Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с государственной полицией начала сканирование слоев почвы с помощью георадара вдоль латвийско-белорусской границы в поисках возможных подземных тоннелей. Цель проверок – выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные тоннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы. Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугжде в Даугавском крае впервые был обнаружен тоннель, использующийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Депутаты Комитета Рижской думы по городскому развитию в понедельник поддержали выделение 1 миллиона 570 тысяч евро на развитие водного транспорта на набережной 11 ноября от Вантового моста до Железнодорожного моста. Как пояснили на заседании Комитета специалисты самоуправления, 1 миллион 570 тысяч евро необходимы для 2 основных проектов, которые позволят внедрить в Риге водный транспорт. В рамках первого проекта планируется создать инфраструктуру для людей, пользующихся водным транспортом, и построить новые дополнительные причалы на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. В рамках второго проекта планируется разработать строительный проект для создания инфраструктуры водного транспорта, а именно плавучих причалов. Как сообщалось на заседании Комитета городского развития Рижской думы, представители Департамента городского развития сообщали,